0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.
1: You were floating down Broadway, saying we don't come down here anymore. Must be something in the lemonade.

0: письма Павла христианам в Колоссах.
1: «Жены, повинуйтесь мужьям, это ваш долг перед Господом. Мужья, любите жен и не будьте с ними резки. Дети, во всем повинуйтесь родителям, ведь это приятно Господу. Родители, не раздражайте детей, не то они станут малодушными».
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: Новая музыка на «Свободном радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: 100 нескучных историй. Лесорубы. Проводился международный чемпионат лесорубов. И к финалу осталось только двое рубщиков. Их задача была повалить за определенное время как можно больше деревьев. В 8 часов утра по свистку лесорубы заняли свои позиции. Примерно через час лесоруб под номером 1 услышал, как его соперник на время остановился. Это был шанс его обогнать, и номер 1 удвоил усилия. Через какое-то время по звукам лесоруб услышал, что номер 2 снова решил передохнуть, и тогда первый, наоборот, поднажал еще больше. Так продолжалось целый день, пока лесорубы не услышали сигнал к окончанию соревнований. Каково же было удивление первого лесоруба, когда он узнал, что его соперник срубил за это время гораздо больше деревьев. «Как же так могло получиться?» – удивлялся он. «Каждый час я слышал, что ты на 10 минут прекращал работу. Как ты умудрился нарубить больше древесины, чем я? Это невозможно, ты же все время останавливался». «Все очень просто», – ответил второй лесоруб. «Каждый час я действительно останавливался минут на 10. Я делал это для того, чтобы наточить свой топор». В жизни есть занятия, которые могут нам показаться пустой тратой времени. И, к сожалению, молитва для многих является вот таким вот пустым занятием, тратой времени. Мы говорим, или, по крайней мере, думаем, я лучше что-то сделаю. Зачем молиться? Лучше что-то на что-то полезное время потрачу. На домашние дела, которые всегда не проворот. Пусть попы в церкви молятся, это их работа, а у меня нету для этого времени. Но на самом деле, насколько больше мы сможем сделать, если с Богом это будем делать, с Божьей помощью, помолившись, если почаще будем обращаться к Нему за помощью. И потом, молитва – это ведь не только, когда мы перечисляем Богу свои просьбы, дай мне то, дай мне это. Молитва – это еще задушевная беседа. Беседа с тем, кто нас больше всех на свете любит. И когда мы изливаем пред Богом свою душу, в простых словах, главное, чтобы молитва была искренняя, то наша душа исцеляется. Кто молится, тот знает. Приходит утешение, на сердце становится светло, радость приходит. И появляются силы творить что-то хорошее, доброе, дарить людям, окружающим уже счастье. Бог – это источник счастья, это источник всего необходимого для нас. И в молитве мы черпаем из этого источника. Поэтому молитва – это не пустая трата времени. Как раз-таки в молитве мы затачиваем свой топор. Вот строчка одной из библейских песен. «Я взыскал Господа, и Он ответил мне. От всех страхов моих избавил меня. Кто обращал к Богу взор, сияет от радости. Не придется таким испытывать горечь стыда». Библия, 33-й Псалом.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце «Все будет хорошо».

0: Всем привет! Это Александр Патлис, и я рад поздравить Свободное Радио с их днем рождения. С 7-летием вас, вся прекрасная команда. Желаю вам творческого долголетия, хороших песен и программ, всем здоровья и финансового благополучия. Слово Божие говорит: познайте истину, и она сделает вас свободными. Несите свободу, несите истину. С днем рождения.
1: Свободное радио. Нам по пути.

Привет, друзья! Здесь на Свободном Наташа Романцова. Согласитесь, у нас с Богом много общего. Мы немало унаследовали от нашего отца. Например, способность творить. Человек тоже может взять нечто и сотворить из этого что-то. Нарисовать, слепить, выточить. А знаете, в чем разница? Сейчас все поймете. Илье Репину запретили вход в Третьяковскую галерею с мольбертом, потому что у того была привычка без конца дописывать свои работы. А Господь, когда сотворил землю, сказал «хорошо весьма». Нам с вами недоступно совершенство. Ключи от совершенства в руках Бога.

0: Друзья, всем привет! Говорят, что человек обретает главную базу жизненно необходимых навыков за первые 7 лет жизни. Ходьба, речь, восприятие, общение и многое другое. И если это же можно отнести и к радио, то свободное уже уверенно стоит на ногах и даже бегает и безумолку говорит. Ну а что, по-моему, подходит. Мы повзрослели и проходили испытания вместе с вами, поэтому в свой день рождения мы поздравляем и благодарим прежде всего именно вас. Спасибо за поддержку и доверие.
1: Свободное радио.
2: Научи меня прощать, а не прощаться. Научи меня летать и не сдаваться. Научи меня. По течению реки желтые листья, стаей голубей разлетаются мысли, дым от костра, а мне бы огня. Научи меня. Шариком воздушным в детской руке отпустили и забыли. Улетаю в далекие, вижу солнце, вижу небо, по золоту куполов, барабанной дробью шепот непонятно нужных слов. Мне бы веры, мне бы ветра, да не остыть, пепел вретищем покрою, чтобы снова полюбить. За открытыми дверями я и ты, и снова ты. Я люблю тебя, мой ангел, исполнение мечты. Научи меня прощать, а не прощаться. Научи меня летать и не сдаваться. Научи меня думать о вечности. Научи меня честности перед собой. Научи достигать невозможного без оружия, из ничтожного в бой.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Вера без дел мертва. Послание Иакова, 2 глава, 26 стих.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Время подумать.
1: Сторонники утверждения, что бытие определяет сознание, любят рассуждать о том, что если человек окружил себя успешными людьми, то и сам он станет успешным. А вот человек, не имеющий доступа к интересным людям, и сам вряд ли станет когда-то интересной личностью. Но для того, чтобы оспорить и этот факт, достаточно просто посмотреть на детей успешных родителей. Мало кто из детей оказывается таким же способным, таким же талантливым, как родители и их окружение. Это как наша история про ДВР, дети верующих родителей. Разумеется, это отдельная тема, но я думаю, каждый понимает, что у верующих родителей вовсе не обязательно вырастают верующие дети. А, например, в асоциальных семьях, где родители никогда в жизни не подавали никакого положительного примера, наоборот, может сработать инстинкт вырваться из серости, что называется. И цель очень многих подростков, провинциалов и не только, цель тех, у кого не было комфортного старта, вырваться из этих обстоятельств и каким-то образом изменить жизнь. И как это будут комментировать те, кто на полном серьезе считает, что бытие определяет сознание. Как бы вы ответили на этот вопрос? Вот именно вы. Попробуйте сформулировать. Бытие определяет сознание или сознание бытие?
0: Вы подумали? А мы сказали. Свободное радио.

0: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Я, конечно, гуманитарий, но посчитал, что свободное радио звучит уже 61 320 часов, ну или около того. А сколько среди них передач и песен, сказать вообще затрудняюсь. И это мы пока только размялись. Верим, что много еще впереди. Конечно, с Божьей и с вашей помощью. С днем рождения, свободные!
1: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио. Thank you.

0: книги Евангелия от Луки.
1: 72 ученика вернулись радостные. «Господь, — говорили они, — даже бесы нам подчиняются, когда мы им приказываем Твоим именем». «Я видел, сатана пал молнией с небес», — сказал им Иисус. «Вот, я дал вам власть наступать на змеи и скорпионов и власть над всей силой врага, и ничто не вредит вам. Но не тому радуйтесь, что духи вам подчиняются, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». И в тот же миг Святой Дух исполнил Иисуса ликованием, и Он сказал: «Отец, Владыка неба и земли, благодарю Тебя за то, что Ты открыл простым и малым, сокрытое от мудрых и разумных. Да, Отец, такова была Твоя благая воля. Мой Отец все верил мне. Никто не знает, кто Сын, кроме Отца, и кто Отец, кроме Сына, и того, кому Сын пожелает открыть это».
0: Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Господи Боже, великую милость Ты мне однажды навеки явил. Ты достучался, чтоб сердце открылось для покаяния, грехи мне простил. Господи Боже, Ты дал мне прозрение, душу из мрака Ты вырвал мою. Ты даровал мне надежду спасения. Я пред Тобою, мой Бог, предстаю. Господи Боже, всем сердцем желаю жизнью прославить Иисуса Христа. Имя Господне в душе величаю. Песню хваления возносят уста.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: «Свободное радио». 7 лет в эфире.
1: Верь, живи, молись. «Свободное радио».

0: Всем привет! Свободному радио 7 лет. Почему мы так называемся? Потому что верим, что настоящую свободу дает только примирение с Богом и участие в Его деле. Можно находить много суррогатов, но Христос говорит самарянке у колодца, что только пьющий Его воду не будет жаждать вовек. Все остальные обречены возвращаться и искать снова и снова. 7 лет в эфире мы напоминаем о главном и призываем держаться этой истинной свободы. Спасибо, что вы с нами.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Когда заходит вопрос о дисциплине и о том, как правильно совершать тот или иной церковный обряд, мне вспоминается такой исторический пример. Когда митрополита Филарета спросили, можно ли сидеть во время церковной службы, он сказал: «Лучше сидя думать о Боге, чем стоя о больных ногах». И в этом вся суть поклонения. Важно то, чем по-настоящему заняты твои мысли, твое сердце. Свобода в Боге дает свободу поклоняться Ему в духе и истине. Вы на свободном радио, друзья.
1: Друзья, привет! Это Андрей Стародубцев. Когда я был маленький, бабушка любила надо мной подшутить. Излюбленным приемом было складывание фантик в фантик, чтобы сделать имитацию конфетки. И раз за разом я ловился на этот трюк. Жизнь тоже часто подкидывает нам фантики в фантиках, и в поисках счастья мы разворачиваем один за другим. Свободное радио звучит уже 7 лет, и все эти годы мы напоминаем о важном. О том, что настоящее и вечное может дать только Бог. Остальное рано или поздно принесет разочарование, каким бы блестящим ни был фантик.
2: В любое время дня и ночи свободное радио рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: факты.
1: На самом деле слово «аллилуйя» состоит из двух слов и звучит следующим образом. «Тхалилу», что значит «хвалите» или «славьте», и «Иях», то есть «Бог Яхве», и буквально переводится как «хвалите Бога». Это единственное слово, кроме слова «аминь», которое перешло в нашу Библию в своем древнееврейском произношении. По словам профессора Скабалановича, его не дерзнуло коснуться рука переводчика, оставив его в тех звуках, в которых оно вдохновлено самим Богом. Аллилуйя!
2: Свободное радио.
3: Друзья, всем привет! Я Миля Шаламова из Valorus Worship. И это...

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Павла Христианом Филиппах.
1: Радуйтесь всегда, ведь вы живете в единении с Господом. И снова говорю, радуйтесь. Пусть все видят вашу кротость. Господь уже близко. Ни о чем не беспокойтесь, но если есть у вас в чем-либо нужда, с благодарностью поверяйте в молитвах и прошениях свои просьбы Господу. И тогда мир Божий, который выше всего, что может представить себе человеческий ум, сохранит ваши сердца и мысли в единении со Христом Иисусом.
2: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Друзья, всем привет! Свободный в этом году отмечает 7-летие. О том, как трудно в это поверить, скажут коллеги, а я скажу по-другому. Нам всегда кажется, что важные и значимые дела совершаются где-то и кем-то, но точно не здесь и не сейчас, и точно не с нами. Но на самом деле это не совсем так. Изнутри события не всегда можно оценить его значимость и масштаб. И я верю, что мы с вами делаем очень нужное и важное дело. Возможно, мы этого не увидим или увидим гораздо позже, но Бог в курсе. Спасибо за вашу поддержку и с днем рождения.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Классики о вере.
1: Гилберт Кит Честертон. Часто приходилось слышать, и совершенно справедливо, что религия дает возможность обычному человеку пережить сверхъестественное. Но религия – это еще и то, что заставляет сверхчеловека почувствовать себя обычным человеком.

0: 148-й псалом. Аллилуйя! Славьте Господа с небес, в высотах прославляйте Его. Славьте Его все Его ангелы. Славьте Его все Его воинства. Славьте Его солнце и луна. Славьте Его все блистающие звезды. Славьте Его небеса небес и воды, которые выше небес. Пусть славят имя Господа, потому что Он повелел, и они были созданы. Он утвердил их навечно, дав устав, который не отменить. Славьте Господа с земли, морские чудовища и все водные глубины, молния и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий его слово, горы и все холмы, плодовые деревья и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и крылатые птицы, земные цари и все народы, правители и все судьи земные, юноши и девушки, пожилые люди и дети. Славьте все имя Господне, потому что только Его имя превознесено. Слава Его выше земли и небес. Он вознес рог народа своего, прославил верных Ему, детей Израилевых, близкий Ему народ. Аллилуйя!
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: попалась на глаза любопытная статистика. Кто-то и зачем-то подсчитал, что наибольшее количество людей в истории церкви обратил в христианство немецкий евангелист Рейнхард Бонке. 78 268 854 человека. Мне не очень нравится такая статистика и такие списки. Я верю, что Евангелие — это плод любви и сопереживания, а не галочка напротив фамилии. А что думаете вы? Друзья, здравствуйте. Это Андрей Стародубцев. Ощущение сжимающегося времени с каждым годом все сильнее. А когда времени мало, его нужно отдавать самому важному. Поэтому «Свободное радио» не отвлекается на постороннее. Уже 7 лет мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, Его Царствии, примирении с Богом и о том, как это все влияет на нашу жизнь. С днем рождения и спасибо, что вы с нами.
1: Верь, живи, молись. «Свободное радио».

0: корабля. Ни один из его подчиненных не попал в плен. Слава о непобедимом Ушакове гремела по всей Европе. Его признавали даже англичане, ревнивые к своему авторитету на морях. После всех ратных подвигов в 1810 году Федор Ушаков поселился в приобретенной им деревне Алексеевке Тамбовской губернии, близ Санаксарского монастыря. Во время Отечественной войны 1812 года Ушаков пожертвовал свои сбережения на формирование Темниковского полка и организацию госпиталя. Последние годы жизни Ушаков посвятил себя молитве и широкой благотворительной деятельности. Как писал о нем иеромонах Нафанаил, оный адмирал Ушаков и знаменитый благотворитель Санаксарской обители препровождал остатки дней своих крайне воздержанно и окончил жизнь свою как следует истинному христианину и верному сыну Святой Церкви. После революции 1917 года Санаксарский монастырь был закрыт, а часовня, построенная над могилой адмирала, разрушена. В годы Великой Отечественной войны был учрежден орден его имени, и возник вопрос о месте погребения адмирала. Была создана государственная комиссия, и могила адмирала была восстановлена и вместе с остатками монастырского комплекса взята под охрану государства. 5 августа 2001 года Федор Ушаков был канонизирован Русской Православной Церковью и был причислен к лику святых как праведный воин Федор Ушаков. Деяние о его канонизации указало: сила его христианского духа проявилась не только славными победами в боях за Отечество, но и в великом милосердии, которому изумлялся даже побежденный им неприятель. Милосердие адмирала Федора Ушакова покрывало всех. Это был первый случай канонизации флотоводца. Федор Ушаков стал святым покровителем российского военно-морского флота и стратегических военно-воздушных сил.
1: След в истории.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Когда что-то кончается в жизни, будь то плохое или хорошее, остается пустота. Но пустота, оставшаяся после плохого, заполняется сама собой. Пустоту же после хорошего можно заполнить, только отыскав что-то лучшее. Эрнест Хемингуэй.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Николай Кобзев из Владикавказа.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Наверное, я бы сказал, что не я верю, а он в меня верит больше. А на самом деле я не искал Бога, Бог нашел меня. Эта встреча произошла в моей жизни. Наверное, чтобы рассказать об этом, нужно какое-то большое время. Но Бог меня спас.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Чаще, наверное, мешает, потому что хочется жить своевольно, жить по плоти, жить так, как я хочу. А вера, наверное, как в армии. Это какой-то определенный такой устав, который нужно выполнять, соответствовать. И это чаще мешает. Нужно быть добрым, когда в какой-то определенный момент тебе нужно отреагировать так, как реагируют все люди. То есть это резкость, это может быть грубость, ты верующий, ты служитель церкви. И здесь, наверное, больше мешает. Хотя в определенные моменты уже лично характер, может быть, семьи, детей, моей души. Здесь, конечно же, вера – это тот фундамент, на котором я стою.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Мне нравится, апостол Павел обращается к Тимофею и говорит простые слова. Причем говорит слова пастору церкви. То есть Тимофей на тот момент пастор церкви, и он ему говорит во втором послании Тимофея, это вторая глава, «Помни Господа Иисуса Христа, воскресшего». То есть вот это слово «помни», оно актуально всегда. Ну, наверное, как для человека мне свойственно забывать о каких-то благословениях, о каких-то переживаниях. И то, что я переживал, когда Бог меня спасал, со временем, ну, все-таки 20 лет в вере, больше 20 лет, и уже что-то выветрилось. И вот это вот напоминание о том, что ты должен помнить, оно для меня всегда актуально. Ну, и как бы вот это слово, которое адресовано на сегодняшний день, ну и на завтрашний.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Наверное, точно подмечено и то, и другое. В какой-то мере свобода. Во-первых, я не в рамках, опять же, той же самой плоти, моего тела, моих поступков, потому что, как апостол Павел говорил, все мне позволительно, но не все позволено. То есть вот для тела моего слишком много ограничений, но для души намного больше полет.
3: Свободное радио.

0: Нужно новое сердце. Новость была зловещей. У моего отца появились боли в груди, и его направили на обследование сердца. Была обнаружена закупорка трех артерий. Тройное шунтирование назначили на 14 февраля. Папа, хотя и волновался, усмотрел в этой дате знак надежды. «На Валентинов день я получу новое сердце», – пошутил он. Так и произошло. Операция прошла идеально. Поток крови, несущий в себе жизнь, беспрепятственно устремился к его сердцу, новому сердцу. Это напомнило мне, что Бог также предлагает нам новую жизнь. Грех закупоривает духовные артерии, нашу способность быть в общении с Богом. Нам нужна духовная операция, чтобы их очистить. Это и пообещал Бог своему народу. «Дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Он также обещал: «Вы очиститесь от всех скверн ваших. Вложу внутрь вас дух мой». Потерявшим надежду Бог обещал новое начало. Он был тем, кто мог обновить их жизнь. Это обетование исполнилось через смерть и воскресение Иисуса Христа. Доверяясь Ему, мы получаем новое духовное сердце, очищенное от греха и отчаяния. Исполненное Духом Христа, наше сердце бьется благодаря Божьей животворящей силе, чтобы мы могли ходить в обновленной жизни. Небесный Отец, благодарим Тебя за новую надежду в Иисусе Христе. Помоги нам полагаться на водительство Твоего Духа в этой новой жизни.
1: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Всем здравствуйте, это Андрей Стародубцев. С днем рождения свободного, друзья! Мы все устали от труда, тревоги, стыда за прошлое и страха перед будущим. Но я верю, что чем труднее времена, тем ближе Бог. По крайней мере, проще отбросить то, что мешало прежде. Тем более, что Христос приглашает нас, уставших и обремененных, к себе. Для того, чтобы явить пример следования Божьему плану и дать настоящий покой. Мы на свободном верим в это и надеемся на это. А вы с нами?
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Луки.
1: В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему:
2: «Скажи нам, какою властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию?»
1: Он сказал им в ответ:
3: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?»
1: Они же, рассуждая между собою, говорили:
2: «Если скажем «с небес», то скажет: «Почему же вы не поверили ему?» А если скажем «от человеков», то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк».
1: И отвечали:
2: «Не знаем откуда».
1: Иисус сказал им:
3: «И я не скажу вам, какой властью это делаю».
4: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

мою душу порою сжимает сомнение, что молитву мою не услышит Христос, хоть молился ему

0: Вот же негодяй.
1: Доброе утро, Катюша.
0: Чего в нем доброго?
1: Так, по-моему, кто-то не с той ноги встал, да?
0: Знаешь, твой прелестный маленький Сашенька опять бардак в ванне устроил. А мне, как всегда, пришлось за ним убирать.
1: Да, похоже, зря я надеялась, что ты посуду помоешь.
0: Сашкина очередь посуду мыть.
1: Катюш, ну прошу тебя, помой. Я с работы уставшая приду. Ну, будь умницей, ну. Ты же знаешь, Саша некачественно моет.
0: Он, видите ли, еще маленький. Ему все с рук сходит.
2: Мамуля, доброе утро. Давай-ка я тебе пальто помогу одеть.
0: Ой, подлиза, мне еще страшно.
1: Катя.
2: Ей просто завидно, что мама меня больше любит.
1: Ну-ка прекрати. Я вас обоих люблю одинаково. Кстати, в раковине полно посуды, которую ты вчера, дорогой мой, не помыл.
2: К твоему приходу все помою, мамуля.
0: Руднишка маленький.
1: Катя.
0: Это правда, мама. Он всегда
1: так,
0: обещает,
1: все,
0: а потом не делает.
1: Все, разбирайтесь тут сами. Я побежала. Пока. Тишечки, я дома.
2: Мама, смотри, что я для тебя на компьютере сделал.
1: Ой, ну-ка. Самая лучшая маме на свете от сына, который ее очень любит. Спасибо, сынок. Ой, мне очень приятно.
0: Привет, мам. Я могу получить свои карманные деньги? Мне фломастеры там купить надо.
1: Да-да, конечно, Катюш, сейчас. Так. Ну, на, держи. Так, подожди. Вот, держи.
2: Почему, мама, ты ей в два раза больше денег даешь?
1: Потому что она опять за тебя посуду помыла.
0: Откуда ты узнала, что я помыл?
1: Просто когда ты убираешься, вся кухня сверкает. Умница.
2: Ну ведь, мам, я тебе такую красивую открытку сделала.
1: Спасибо, мне было очень приятно. Правда. Но знаешь, сегодня я читала Божье слово, и там я прочитала, что Господь желает больше послушания, чем жертвы. Я считаю, что как мама, я должна поощрять послушание. Я же просила тебя, Саш, помыть посуду. Ну почему ты не помыл?
2: Ну я собирался помыть.
0: Спасибо, мам, ты мне такая мудрая.
2: Так нечестно.
3: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Друзья, всем привет! С вами Андрей Стародубцев. Труднее всего выжить в одиночку. Не просто так иммигранты создают сообщество единоплеменников. Так выживать и быть эффективным на чужбине куда проще. Мы нужны друг другу, особенно в трудные времена. И свободное радио рядом, даже если кажется, что сейчас рядом нет тех, кто понимает. Уже 7 лет. С днем рождения нас всех, друзья!
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить. Свободному радио 7 лет.

0: Стих дня.
1: Вера без дел мертва. Послание Иакова, 2 глава, 26 стих.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус спустился с горы, за ним пошло много народа. И вот подходит к нему прокаженный, падает перед ним на колени и говорит: «Господин мой, ты ведь можешь меня очистить, стоит тебе только захотеть». Иисус, протянув руку, прикоснулся к нему и сказал: «Да, хочу, очистись». И тут же сошла с него проказа. «Смотри, никому не говори», — сказал ему тогда Иисус. «Отступай к священнику, пусть он тебя осмотрит, и принеси жертву, какую повелел Моисей, чтобы все это видели».

0: Друзья, всем привет! Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Книга притчи, 17 глава, 17 стих. Дружить с успешным человеком удобнее, но настоящий друг рядом без предварительных условий. И уже 7 лет наши друзья рядом. Даже в моменты, когда мы проходили очень серьезные кризисы. Спасибо вам, дорогие. И пока мы нужны, мы будем звучать.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: притче о блудном сыне удивительно все, но особенно поражают реакции отца. Когда сын просит свою долю наследства, он фактически говорит: «Пап, я устал ждать, когда ты там умрешь. Давай сделаем вид, что это уже произошло. Дай мне мою долю». Но отец соглашается, хотя мог бы дать волю справедливому гневу. А когда сын хлебнул настоящей жизни и с позором возвращается домой, отец принимает его и возвращает все, что у него было, хотя логично было бы ответить: «Ну, раз я для тебя умер, то к кому же ты пришел?» Просто до мурашек. Милосердие отца не знает границ. И судя по тому, к чему Иисус рассказывает эту историю, Отец Небесный такой же.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: И вот он снова пришел в Кану Галилейскую, где прежде превратил воду в вино. Там был царский чиновник, у которого в Капернауме был болен сын. Услышав, что Иисус вернулся из Иудеи в Галилею, он пошел к нему и стал просить, чтобы он пришел в Капернаум и вылечил сына, который был при смерти. «Никто из вас не поверит, пока не увидит знаков и чудес», — ответил ему Иисус. «Господин мой, пойдем, пока мальчик мой не умер», — говорит чиновник. «Ступай домой, твой сын будет жить», — говорит Иисус. И человек этот поверил словам Иисуса и отправился в путь. Уже в дороге его встретили слуги и сказали, что его мальчик жив. Он спросил у них, в котором часу ему стало легче. «Жар спал у него вчера, в первом часу пополудни», — ответили те. И отец понял, что это произошло в тот самый час, когда Иисус сказал ему: «Твой сын будет жить». Тогда поверили и он сам, и все его домочадцы.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Всем привет, это Андрей Страдубцев. 7 лет прожить, не поле перейти. Или там было как-то иначе. Как бы там ни было, свободному 7 лет. И это не просто красивая дата. Это свидетельство верности Бога, наших слушателей и друзей. Спасибо за поддержку. Оставайтесь с нами на связи, пишите свои отзывы о работе свободного, свои идеи и свои молитвенные просьбы.
1: Утренний движ на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Переход в другую школу или переезд в другой город может оказаться очень болезненным для ребенка. Как помочь ему быстрее освоиться в новом окружении? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Общение членов семьи друг с другом – вот лекарство от стресса и страха перед неизвестностью во время перемен, скажем, когда семья переезжает на новое место жительства. Специалист в области образования Шерри Фуллер рекомендует незадолго до переезда созвать семейное совещание, на котором можно обсудить этот шаг. А во время переезда постарайтесь быть предельно искренними с вашими детьми. Покажите им, что вы знаете и понимаете, как мучительно прощаться со старыми добрыми друзьями, как трудно завести себе новых. Одна семейная пара нашла для своих детей новых друзей, с которыми те могли бы познакомиться еще до переезда. За несколько месяцев у детей сложились хорошие дружеские отношения, что очень помогло им освоиться на новом месте. Было бы неплохо пробудить в ваших детях интерес к тому городу или местности, куда вы планируете переехать. Постарайтесь приобрести красочные брошюры или путеводители. Когда ваши дети узнают, какие преимущества сулит им этот переезд, когда им захочется переехать, тогда вот и будет создан необходимый психологический настрой. Только тогда будет подготовлена благодатная почва, а боль расставания не будет слишком сильной. Небольшая подготовительная работа и теплые открытые взаимоотношения значительно облегчат ваш переезд на новое место жительства и сделают его менее болезненным для ваших детей. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
0: Настройся на хороший день. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры. Свободное радио. 7 лет в эфире.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: Вера без дел мертва. Послание Иакова, 2 глава, 26 стих.
2: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

133 псалом. «Благословите Господа все слуги Господни, стоящие ночью в доме Господнем. Вознесите руки свои в святилище и благословите Господа. Господь, сотворивший небо и землю, да благословит тебя с Сиона».

0: Други, привет! Это Бугаков. Поздравляю всю чудесную команду Свободного радио с днем рождения. 7 лет в эфире. Это круто! И также слушайте мои треки на волнах Свободного радио.
1: Свободное

0: Золотые библейские стихи.
1: Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалтырь, 41 глава, 12 стих.
0: Глоток живой воды.

0: Евангелие от Луки.
1: Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехали же вместе с ними и начальники, говоря:
2: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий».
1: Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря:
3: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого».
1: И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими, еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил:
4: «Если ты Христос, спаси себя и нас».
1: Другой же напротив унимал его и говорил:
5: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал».
1: И сказал Иисусу:
5: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое».
1: И сказал ему Иисус:
6: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю».
7: Меня зовут Илья Гусев, группа «Просто сосуды». У «Свободного радио» 7 лет, день рождения. Поздравляем, ребята. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
8: С любовью в сердце. «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: 5 августа отмечается День памяти адмирала Федора Ушакова, русского флотоводца, командующего Черноморским флотом и русско-турецкой эскадрой в Средиземном море, просветителя и благотворителя. Ушаков одержал победу в 43 морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. Как заявлял сам адмирал, он не потерял в боях ни одного корабля, ни один из его подчиненных не попал в плен. Слава о непобедимом Ушакове гремела по всей Европе. Его признавали даже англичане, ревнивые к своему авторитету на морях. После всех ратных подвигов в 1810 году Федор Ушаков поселился в приобретенной им деревне Алексеевке Тамбовской губернии, близ Санаксарского монастыря. Во время Отечественной войны 1812 года Ушаков пожертвовал свои сбережения на формирование Темниковского полка и организацию госпиталя. Последние годы жизни Ушаков посвятил себя молитве и широкой благотворительной деятельности. Как писал о нем иеромонах Нафанаил, он и адмирал Ушаков, и знаменитый благотворитель Санаксарской обители, препровождал остатки дней своих крайне воздержанно и окончил жизнь свою как следует истинному христианину и верному сыну Святой Церкви. После революции 1917 года Санаксарский монастырь был закрыт, а часовня, построенная над могилой адмирала, разрушена. В годы Великой Отечественной войны был учрежден орден его имени, и возник вопрос о месте погребения адмирала. Была создана государственная комиссия, и могила адмирала была восстановлена и вместе с остатками монастырского комплекса взята

0: святым покровителем российского военно-морского флота и стратегических военно-воздушных сил.
1: След в истории.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Как думаете, по каким признакам можно безошибочно определить, что человек хорошо зарабатывает? Меня зовут Наташа Романцова. Здравствуйте! На что вы обращаете внимание в подобных вопросах? А хотите секрет? Чтобы узнать, сколько человек зарабатывает, даже не надо его об этом спрашивать. И не надо уточнять, где он работает. Достаточно спросить, где он отдыхает. Всем, кто давно без отпуска, большой привет!
1: И свет во тьме светит. Свободное радио.

0: Всем привет! Это Сергей Заноза и группа Заноза. Мы от всего сердца поздравляем коллектив Свободного радио и, конечно, всех слушателей с юбилеем. Да-да, 7 лет – это тоже юбилей. Всем пока и Божьих благословений. Ну и, конечно, слушайте наши песни на Свободном радио. Ура!
1: Настройся на хороший день.

0: Стихи Дмитрия Борисова. Читает Дарья Косинцева. «Стал блудный сын неинтересен, теперь все ближе старший сын. Вот он услышал звуки песен, вот он останется один, как перст, среди полей отцовских, где пот его пролит сполна, и загрустит по-стариковски, забыв, что есть любовь, весна, и неотравленная радость, и неразбитая мечта, оставив счастье за оградой души, которая пуста. Пуста. Теперь до боли явно он ощутит ее распад. В нем умер дурно и бесславно любимый прежде младший брат. А с ним все доброе когда-то истлело, превратясь в труху. И вот за ненависть расплата, чья злая правда на слуху без пауз, верность, долг, терпение в глазах отцовских, как ничто. А этот прожигал имение и с потаскухами. Не то, не то. Он рад бы разрыдаться, простить, принять, когда бы мог. В ночи кричали домочадцы, отец и брат, и даже Бог».
1: Это «Свободное радио».

0: Свободному радио 7 лет.
1: Поразительно, насколько начинаешь ценить здоровье, когда ты его теряешь.
2: Знаешь, что на самом деле поразительно? Это то, что тебе 3 дня назад операцию по пересадке сердца сделали, а ты тут расхаживаешь,
1: тихо,
2: как ни в чем не бывало. Ну-ка,
1: сядь. Не кипятись, не паникуй ты. Врач разрешил. Подожди.
2: Что, сердце?
1: Пойдем-ка присядем на лавочку.
2: Я же говорю, а ты...
1: Тихо-тихо-тихо-тихо. Все-все-все.
3: Тебя возили в операционную, мне так в роду жутко стало.
4: Я так испугался, знаешь, что тебя никогда не увижу больше.
1: Ну, не плачь, ты что? Слава богу, я жива, чувствую себя прекрасно.
3: Слушай, пока мы одни.
1: О боге хочешь поговорить?
3: Откуда ты знаешь?
1: Просто помню выражение твоего лица после моих слов тогда.
3: Знаешь, с тех пор твои слова, они просто не уходят из головы. Я тогда был уверен, что посадил тебя в лужу, когда сказал, что если бы твой Бог и правду существовал, он никогда бы не позволил тебе так страдать. А ты тогда взяла и сказала, что, возможно, он попустил это, чтобы привлечь мое внимание, чтобы спасти меня. Ты в самом деле так думаешь?
1: Ну, не знаю, но в принципе такое возможно.
3: А я тогда много думал о жизни. О тебе, о твоих словах. Знаешь, что меня больше всего тогда в тебе поразило?
1: Что?
3: Твое лицо. Я просто не мог понять, как это возможно. Ведь ты могла умереть на операционном столе, а ты...
1: Спокойная, да? Мне, конечно, очень хотелось остаться в живых. Конечно. Снова увидеть родных, друзей, тебя. Но ты прав. Мне в самом деле не было панически страшно. В тот момент... Бог наполнил меня уверенностью в том, что Он рядом. И даже если мне суждено уйти из этого мира, Он будет рядом. И Он дал мне такой покой, сердце.
3: Теперь? Ты теперь имеешь эту уверенность?
1: Теперь даже больше, чем тогда.
4: Ух ты, почему это даже больше?
1: Ну, в больнице это делать особо нечего, знаешь же. Я лежала, размышляла о жизни, о вечности. И о том, что я осталась в живых благодаря тому, что кто-то другой умер. И я смогла получить новое сердце.
3: Это как Иисус, да? Он ведь, как ты говорила, тоже умер, чтобы мы могли жить.
1: Ну да.
3: И все. Так просто.
1: Ну, знаешь, я бы не сказала, что для многих людей это так просто. Признаться себе, что как бы ты ни старался, каким бы хорошим себе ни казался, без Христа ты никогда не будешь праведным в глазах Бога, это, я скажу, большой удар по самолюбию.
3: Наташ, Я тоже хочу быть уверенным в том, что когда я умру...
1: Ага. Значит, я была недалека от истины. Значит, Бог все-таки использовал мою операцию, чтобы привлечь твое внимание.
3: Да, похоже, что теперь не только у тебя новое сердце.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Иоанна.
1: Пилат вернулся во дворец и позвал Иисуса.
2: «Ты царь иудеев?»
1: — спросил он. «Ты сам это решил, или тебе рассказали обо мне другие?» — спросил Иисус.
2: «Я что, иудей?» — возразил Пилат. «Это твои соотечественники и старшие священники выдали мне тебя. Что ты такого сделал?»
1: «Царство мое не из этого мира», — сказал Иисус.
2: «Если бы царство мое было из этого мира, мои подданные стали бы сражаться, чтобы меня не выдали иудеям. Нет, царство мое не отсюда».
1: «Так значит, ты все-таки царь?» — спросил его тогда Пилат.
2: «Это ты говоришь, что я царь», — ответил Иисус. «Я для того родился и для того пришел в мир, чтобы быть свидетелем истины. И кто принадлежит истине, слушает голос мой».
1: «А что такое истина?» — спросил его Пилат. И с этими словами он снова вышел к ним.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Пастор не может ошибаться. Если он ошибся, значит, это неправильный пастор. Забудь все, что он говорил тебе до этого, даже если это было полезно и назидательно. Скорее всего, он просто притворялся, чтобы нанести удар.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио.

0: Поздравляю «Свободное радио» с днем рождения. Поздравляю коллектив «Свободного радио», всех слушателей и участников программы. Желаю «Свободному радио» новых достижений, умножения аудитории, увеличения территории вещания, новых идей и программ. Благодарю за возможность принимать участие в эфирах и быть частью этого великого Божьего дела. С уважением и любовью, пастор Сергей Алексеев из города Тверь.
1: «Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму».

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. Свободному радио 7 лет.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. И мы говорим о кино. Я расскажу вам о том, что можно посмотреть вечером, чтобы это было интересно и полезно. Например, британский фильм 1993 года «Страна теней». Режиссер Ричард Аттенборо. Биографический фильм о судьбе Клайва Льюиса, автора «Хроник Нарнии». В главной роли Энтони Хопкинс. Фильм повествует об истории трагической любви Льюиса и американки Джой Грэшем и их короткой супружеской жизни, прерванной смертью от рака. Фильм «Страна теней».
1: Свободное радио.

0: мысли с определенным артиклем.
1: Петр Мамонов. Жизнь очень быстро проходит. Если мы не готовы, если мы не умеем ни прощать, ни любить, ни слушать, то мы мимо.

0: Дорогие и возлюбленные работники «Свободного радио», ваш друг и соратник Павел Баранов, то есть я, поздравляет вас с днем рождения. 7 лет – это очень-очень классно, что вы однажды взялись, осмелились и рискнули, и взялись за это дело и продолжили. Как написано, прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих благое. Тут с огромной радостью я вас поздравляю и желаю вам прекрасного продолжения, прекрасного начала, чтобы и смелее, и мудрее, и больше, и шире, и дальше распространялась благая весть с вашей помощью, чтобы никто не смог остановить то, что вы делаете для Господа. Молитвы и все, что у нас есть, пусть будет вам в помощь. Господь с вами, с Богом.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Я вот что, братья, имею в виду. Времени остается в обрез, и надо, чтобы те, у кого есть жены, жили так, словно не женаты, и те, которые плачут, словно не плачут, те, которые счастливы, словно несчастны, кто что-то приобретает, словно ничем не владеет. И тому, кто занят земными делами, не надо в них целиком погружаться, потому что мир в его нынешнем облике уходит безвозвратно».
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Вы замечали, что когда помогаешь кому-то просто так, то получаешь много радости? Таким образом, благословляя кого-то, мы благословляемся сами. Наверное, так задумано Богом. А вот когда мы закрываемся в себе в стиле «моя хата с краю», то как раз лишаем себя радости, новых знакомств и новых перспектив. Следуя Божьему призыву помочь ближнему, мы и сами открываемся Божьим благословением и путям. Конечно, мы можем не заметить этого в конкретном моменте, но, оглядываясь назад, я замечаю именно такую закономерность. А вы замечаете?

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Свободному радио 7 лет. Красивая дата с глубоким смыслом. Она напоминает о евангельской полноте. Просто на сегодня столько лет, сколько нужно. В Библии очень часто встречается число 7. Молитва «Отче наш» составлена из 7 фраз. Евангелист Иоанн описывает 7 чудес Иисуса Христа. Матфей упоминает о 7 притчах. Апостол Иаков дает 7 характеристик мудрости. Свободному радио я желаю не только к 7-летию такой библейской завершенности, которую не нужно искать. Она в ежедневной полноте, приходящей от присутствия и благословения Божьего. Благодарю добрую, яркую, талантами команду радио, готовящих пылки огнем эфиры, чтобы нам, слушателям, не замерзнуть поодиночке на пути к вечности. Спасибо, братья и сестры. Поздравляю вас. Рад служить вместе с вами. Олег Бут, пастор церкви Ковчег Евангельских христиан-баптистов. Краснодар.
1: Слава Богу за все!

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры. Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Почему мы все время должны учиться? Такой вопрос со слезами в голосе обычно задают дети, когда им надоедает ходить в школу. Наверное, у взрослого человека это может вызвать лишь улыбку. И ответ на такой вопрос очевиден. Чтобы строить свое настоящее и будущее, необходимо помнить уроки прошлого и учиться на них. Устами апостола Бог призывает нас вникать в себя и в учение, и заниматься этим постоянно. На свободном радио мы так и делаем.
1: И свет во тьме светит. Свободное радио.

0: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. С вами пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп. Хочу искренне поздравить команду Свободного радио с днем рождения и прочитать стих притчи 3:5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои. Верю, то, что вы делаете, это однажды вложенное сердце слово. Пожелаю вам еще больше надеяться на того, кто довел вас до этого дня. Искать его воли для дальнейшего пути и развития. Ведь у Господа, несомненно, есть путь, по которому вам идти». Еще раз с днем рождения, Свободное радио.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на Свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Наталья Мелешко. Прощение Божие. Великой грешницей стою я пред Тобой, Всевышний Боже, и о прощении молю, и вижу всю свою ничтожность. И что сказать смогу Тебе, где взять слова для оправдания? И только слезы покаяния в моей изломанной судьбе. И только горькое прости, но разве все прощают это? И только стон в моей груди. Вдруг с неба озарилось светом Голгофский крест, венец и кровь, и взгляд последний замирает ко мне предвечная любовь. Прощение Божье простирает. Свободно.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Здравствуйте. Простите, что я без записи. В регистраторе никого не было, и я вот так вот вырываюсь к вам.
2: Ну, конечно, конечно. Проходите.
1: А можно? Я всего лишь...
2: Что с вами?
1: Нет, спасибо. Я не хотела плакать, но я просто... Я больше не могу. Ой, подождите.
2: Присядьте. Расскажите, что случилось?
1: Ну, я как бы это сказать. В общем, я несчастлива.
2: Вы несчастливы?
1: Да.
2: Это все, что беспокоит вас?
1: Да. А разве этого мало?
2: Прошу вас, не подумайте, что я издеваюсь над вами, но мне кажется, что вы слишком много смотрите телевизор.
1: Что вы этим хотите сказать? Думаете, что если я меньше буду смотреть телевизор, это что ли сделает меня более счастливой?
2: Вот, возьмите.
1: Что это?
2: Это Библия?
1: Ну, я знаю, что это Библия, но мне-то вы зачем ее даете? У меня есть такая...
2: Покажите мне, где в Библии сказано, что Бог хочет, чтобы вы всегда чувствовали себя счастливой?
1: Ну, я как-то так на память-то сразу не скажу.
2: Вам нужен не психолог. Вам нужно больше размышлять над Божьим словом.
1: По-вашему, получается... Господь не хочет, чтобы я была счастлива?
2: Ну что вы, разве я такое сказал? Просто есть вещи гораздо более важные.
1: Например?
2: Например, любить Господа, любить ближнего и исполнять волю Бога на земле.
1: И тогда я буду счастлива.
2: Тогда у вас просто отпадет этот вопрос. И не забывайте, Господь сотворил нас для вечности, и Его намного более интересует развитие нашего характера, нежели наше сиюминутное счастье на земле.
1: До свидания, доктор. Спасибо вам. Спасибо еще раз.
2: Да не за что. Ну что ж, пойду дальше подметать. Может, мне и впрямь пойти на психолога выучиться, а?

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Луки.
1: Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему:
2: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя».
1: Но Иисус, услышав это, сказал ему:
3: «Не бойся, только веруй, и спасена будет».
1: Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна, Иакова и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал:
3: «Не плачьте, она не умерла, но спит».
1: И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил:
3: «Девица, встань!»
1: И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
4: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Евгений Трубецкой, русский философ. Из всех заблуждений религиозного искания одно из самых опасных и вместе одно из наиболее распространенных – то, которое верит в возможность достигнуть блаженства мимо креста.
2: Свободное радио.

0: С днем рождения, Свободное радио. Привет вам всем из Владимира, из церкви Часовни у Голгофы. Меня зовут Константин Иванков, и я благословлен сотрудничеством с вами, тем, что происходит на Свободном радио. И спасибо, что вы не ищете какие-то форматы, как многие сейчас, бесконечно, но продолжаете трудиться для Господа. И слышал недавно такую фразу, которая говорит, что тяжелее становится жить все легче и легче. Поэтому в это сложное время пусть вас Господь продолжает вести, обеспечивать всем необходимым, даст вам сил, терпение, обновит вас в силе, как Слово Божье говорит. Также оно говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божьего. И пусть на радио продолжает звучать Слово Божье в разных интерпретациях, в музыке, в проповедях. Пусть Господь благословит всех пасторов и служителей, и всех ребят, которые трудятся на Свободном радио. Мы верим, что это дело Божье, а дело Божье никто не может остановить. С днем рождения!
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Сергей Поварницын?
1: Для меня сегодня огромная привилегия, большая честь поделиться с вами Словом Божьим. И Господь положил на мое сердце напомнить вам место Писания, записанное в послании к евреям в 13 главе, в 8 стихе. Написано так. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Я хочу напомнить вам, дорогие друзья, что наш Господь, Он не меняется. Все может поменяться в этом мире. Климат может меняться, экономика может меняться. Все может измениться, но Бог остается неизменным. Я хочу напомнить вам, дорогие друзья, кто ожидает сегодня чуда от Господа. Обеспечение или исцеление, или какую-то сверхъестественную помощь. Наш Бог, Он сверхъестественный. И наш Бог, Он творец чудес. Наш Бог, Он по своей природе сверхъестественный. И когда Он творил все видимое, Он творил это сверхъестественным образом. Он говорил Слово, и сотворилось, и появилось все, что мы видим. И во времена Ветхого Завета Бог творил великие чудеса. Чудеса в природе, чудеса умножения, чудеса исцеления, чудеса обеспечения. И когда пришел Господь Иисус, и Он говорил о Царстве Божьем, мы видим, как сила Божья сопровождала Его служение, и многие-многие люди получали исцеление. И мы видим также, когда Святой Дух, Он сошел в день Пятидесятницы на апостолов, на учеников нашего Господа, они также шли и проповедовали Евангелие, и чудеса и знамения сопровождали служение апостолов. Я хочу сказать сегодня, дорогие друзья, время чудес не закончилось, потому что наш Бог, Он не изменился. Если в твоем сердце есть вера, Бог будет действовать через твою веру, и ты будешь видеть чудеса в своей жизни. Пусть Бог укрепит нас, дорогие друзья, в вере и в ожидании чудес и знамений. И слава нашему Господу во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: 5 августа отмечается День памяти адмирала Федора Ушакова, русского флотоводца, командующего Черноморским флотом и русско-турецкой эскадрой в Средиземном море, просветителя и благотворителя. Ушаков одержал победу в 43 морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. Как заявлял сам адмирал, он не потерял в боях ни одного корабля, ни один из его подчиненных не попал в плен. Слава о непобедимом Ушакове гремела по всей Европе. Его признавали даже англичане, ревнивые к своему авторитету на морях. После всех ратных подвигов в 1810 году Федор Ушаков поселился в приобретенной им деревне Алексеевке Тамбовской губернии, близ Санаксарского монастыря. Во время Отечественной войны 1812 года Ушаков пожертвовал свои сбережения на формирование Темниковского полка и организацию госпиталя. Последние годы жизни Ушаков посвятил себя молитве и широкой благотворительной деятельности. Как писал о нем иеромонах Нафанаил, оный адмирал Ушаков и знаменитый благотворитель Санаксарской обители препровождал остатки дней своих крайне воздержанно и окончил жизнь свою как следует истинному христианину и верному сыну Святой Церкви. После революции 1917 года Санаксарский монастырь был закрыт, а часовня, построенная над могилой адмирала, разрушена. В годы Великой Отечественной войны был учрежден орден его имени, и возник вопрос о месте погребения адмирала. Была создана государственная комиссия, и могила адмирала была восстановлена и вместе с остатками монастырского комплекса взята под охрану государства. 5 августа 2001 года Федор Ушаков был канонизирован Русской Православной Церковью и был причислен к лику святых как праведный воин Федор Ушаков. Деяние о его канонизации указало: сила его христианского духа проявилась не только славными победами в боях за Отечество, но и в великом милосердии, которому изумлялся даже побежденный им неприятель. Милосердие адмирала Федора Ушакова покрывало всех. Это был первый случай канонизации флотоводца. Федор Ушаков стал святым покровителем российского военно-морского флота и стратегических военно-воздушных сил.
3: След в истории.
4: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Всем привет! Во время поединка футбольных команд в Англии в 1940 году над стадионом навис непроглядный туман. Комментатор не мог разглядеть даже угол футбольной площадки. При этом ему сообщили о том, что трансляцию слушают немцы, и если они узнают о тумане, то тут же начнут бомбардировку. В итоге он на протяжении матча не подавал виду и комментировал матч, отталкиваясь от реакции фанатов на трибунах. Помните, мы несем ответственность за то, что говорим, перед ближними и перед Богом. Берегите друг друга.
1: Свободное радио рядом.

Дорогие друзья, команда Свободного радио, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Благодарю Бога за каждого из вас, за ваше старание, ваше служение. Вы свет, который зажигается в эфире каждый день. С днем рождения! Пусть Господь благословит весь следующий год, расширит ваше влияние, а ваши голоса всегда останутся радостью для нас. Рад быть с вами, пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, Свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать Свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Макс Лукада. А вот интересно, что если бы на полпути к гробу обе Марии взяли и передумали? Что если бы, посмотрев друг на друга и пожав плечами, сказали: «И к чему все это?» Что если бы они бросили все, и одна из них, сокрушенно заломив руки, зарыдала: «Почему только мне есть до всего дела? Я и так устала. Пусть Андрей сделает хоть что-нибудь для разнообразия. Пусть Нафанаил проявит себя». Было или не было у них такого искушения, не знаю. Но я рад, что они не остановились. Иначе все было бы трагично. Понимаете, мы знаем то, что им было неизвестно. Мы знаем, что Отец наш Небесный наблюдал за ними. Марии думали, они одни, но то было не так. Они полагали, их поход к гробу остается незамеченным. Они ошибались. Господь знал. Он видел, как они шли в гору. Он отмерял их шаги. Страхи их сердец вызывали у него улыбку, а их преданность – умиление. И, ожидая их, он приготовил сюрприз. Теперь слушайте внимательно. Сегодня я впервые обратил внимание именно на это. По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришли Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Почему ангел отвалил камень? Для кого он сделал это? Для Иисуса? Я всегда так думал и ужасно радовался, что ангел сдвинул камень, чтобы Иисус мог выйти. Но разве для Иисуса нужно было убирать камень? Разве Бог нуждается в помощи? Разве победивший смерть настолько слаб, что не в состоянии отвалить камень сам? «Эй, вы там! Помогите кто-нибудь толкнуть этот камень, чтобы мне выйти!» Вовсе нет. По тексту создается впечатление, что Иисуса в гробе уже не было, когда отвалили камень. Нигде в Евангелиях не сказано, что ангел откатил камень для Иисуса. Тогда для кого это было сделано? Послушайте, что говорит ангел. «Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Камень был отвален не для Иисуса, а для женщин. Не для того, чтобы Иисус мог выйти, а для того, чтобы они могли войти и посмотреть внутри. И тогда одна Мария смотрит на другую, и на лице ее появляется та же улыбка, что в тот раз, когда из корзины доставали и доставали рыбу и хлеб. Прежняя любовь оживает, и вдруг оказывается, что можно снова мечтать. «Пойдите скорее, скажите ученикам его, что Иисус воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите». Дважды говорить им не надо. Они поворачиваются и пускаются бежать в город. Темень ушла, солнце взошло, Сына Божьего нет в гробе. Но это только начало. Их ждет еще один сюрприз. И се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступившие, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь. Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». В чем же наука? Всего в трех словах. Не опускайте рук. Жизнь беспросветна. Не сдавайтесь. Дорога длинна. Продолжайте идти. Ночь темна. Не бойтесь. Господь наблюдает за вами. Откуда вам знать, может, в этот самый момент он велит ангелу отвалить камень от гроба? Откуда вам знать, возможно, помощь уже в пути? Возможно, обидевший вас уже готов извиниться? Возможно, уже есть работа для вас? Не сдавайтесь, иначе молитва может остаться неотвеченной.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Я тут недавно узнал, что вечно молодому и вечно энергичному Ликрею Девон Муру скоро 45. Сначала удивился, а потом подумал, удивляться нечему, ведь я слушаю его уже больше 20 лет. Думаю, что не ошибусь, если назову его королем христианской рэп-музыки. Ликрей — автор десятка альбомов, обладатель 4 премий Грэмми, причем именно он получил первую Грэмми за христианский рэп, и 12 премий Duff Awards. Он активно выступает, ведет миссионерскую деятельность, благотворительную работу и развивает сферу правильного христианского отцовства и наставничества. И даже в фильмах снимается. Когда-то я пристально следил за рэп-музыкой, и каждый его новый альбом был для меня настоящей бомбой. Челюсть отказывалась задвигаться обратно, а от прослушивания по спине бегали мурашки. Сейчас я немного охладил к этому стилю, но каждый новый релиз Ликрея встречаю с неизменным уважением, потому что это музыкант, который подтверждает слова делами, верностью в семье и в служении, а еще следит за трендами, постоянно развивается и растет. Короче говоря, как у них там говорится, респект. А сегодня мы послушаем сильную и трогательную совместную работу Ликрея и Тори Келли «I'll Find You». Она посвящена сбору средств для детской научно-исследовательской больницы имени Святого Иуды.

0: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.
2: На страшном кресте за тебя умирал Христос.

История христианских гимнов. О, благодать, или по-английски Amazing Grace, изумительная благодать, это христианский гимн, написанный английским поэтом и священнослужителем Джоном Ньютоном. Впервые он был издан в 1779 году. Гимн «О, благодать» принадлежит к числу наиболее популярных и даже является национальным гимном племени Чероки. Ньютон написал слова к гимну, целиком и полностью опираясь на свой личный жизненный опыт. С ранних лет он служил матросом на кораблях, занимавшихся работорговлей. Во время одного из многочисленных рейсов по Атлантическому океану его корабль, попав в страшный шторм, потерпел крушение. Оказавшись на краю гибели, Ньютон впервые начал молиться. Он задумался о том, что за ту жизнь, которую он вел, он вряд ли заслуживает прощения. Но, тем не менее, корабль чудом спасся, и Ньютон понял, что это был знак свыше. Вскоре после этого Джон Ньютон оставил работорговлю и стал викарием в английской деревне Олни в графстве Бекингемшир. Текст гимна пытались положить на более чем 20 различных мелодий, пока в 1835 году мелодия, известная как «Новая Британия», не утвердила свое превосходство. Гимн записывали и исполняли такие известные музыканты, как Аретта Франклин, Долли Партон, Джонни Кэш, Элвис Пресли, Уитни Хьюстон и многие другие. Amazing grace, how sweet

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Вера без дел мертва. Послание Иакова, 2 глава, 26 стих.
0: Свет любви и надежды в каждом.

0: Всем привет, это Гусихин. 7 лет – моя любимая цифра. Я поздравляю Свободное радио и его слушателей с 7-летием. Слушайте мои песни в эфире.
1: Вы слушаете Свободное радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Вы слушаете Свободное радио.

0: Хочу вам признаться, я люблю, когда все идет по-моему. Когда я создаю идеальное расписание, а все домашние старательно ему соответствуют. Потому что я-то уж точно знаю, что для всех нас будет лучше. Почему же так сложно мужу и детям следовать моему прекрасному плану? На самом деле такая ситуация известна нам еще со времен Эдемского сада. Там Ева начинает решать сама, что ей есть и что не есть. Да еще и Адам убеждает в своей правоте. Порой, чтобы добиться своего, мы используем и убеждения, и уговоры, и даже манипуляции. На что только не пойдешь, лишь бы все было так, как хочется. А может быть, стоит перестать добиваться своего любой ценой? «Любите друг друга так, как я возлюбил вас», — говорит в Евангелии Иисус. «И нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих». Но если мы, отложив собственные планы, послушаем, а чего же хочет другая сторона, особенно в браке, мы совершенно точно проявим ту любовь, о которой говорил Иисус. С вами была Екатерина Елутав, просто христианка.
1: Свободное радио. В каждом звуке – дыхание.

Привет, друзья! Василий Чеховский, группа Imprint Band. Поздравляем Свободное Радио с днем рождения. Желаем вам быть в новом году голосом правды, голосом надежды, голосом веры для всех слушателей. Благослови Господь!

0: Молодой человек, можно вас на минутку?
1: А у меня?
2: Мы хотели бы поговорить с Иисусом из Назарета. Вы не подскажете, где его можно найти?
1: А вы это кто?
3: Журналисты. Вы не подскажете, где нам найти Иисуса?
1: А зачем он вам?
4: Мы слышали, что вчера он совершил чудо.
3: Да, мы слышали, что он сделал зрячим слепого от рождения и хотели взять у него интервью.
1: Ну, насколько мне известно, Иисус уже не в городе, он покинул город.
0: А куда он ушел?
1: Где
4: же он может сейчас находиться?
1: Я не имею ни малейшего представления, извините.
5: Ну, тогда, может быть, вы ответите на наши вопросы?
1: Я? Ну, я ведь не...
2: Скажите, знакомы ли вы с тем слепым юношей, которого вчера якобы исцелил Иисус?
1: Да, знаком.
3: А вы подтверждаете, что он был слеп от рождения, а сейчас видит?
1: Да, подтверждаю.
0: Каким образом Иисус совершил исцеление?
4: Произносил ли он какое-то заклинание?
1: Нет, он просто сказал: «Пойди и умойся в купальне Силаам».
3: И почему он так сказал?
5: Разве купальня Силаам обладает какими-то магическими свойствами?
1: Я не знаю. Мне кажется, что Иисус выбрал эту купальню просто потому, что это был ближайший источник воды.
3: А насколько мне известно, Иисус и раньше исцелял слепых, однако он делал это без воды. Почему, по-вашему, ему понадобилась вода на этот раз?
1: Но тому же парню надо было как-то землю с лица
0: смыть. Что?
3: Землю? О какой земле вы говорите?
5: Какую землю?
1: Ну там так было дело. Иисус плюнул на землю, смешал слюну с землей и вот этим помазал слепому глаза.
3: Как вы считаете, с какой целью Иисус это сделал?
1: Но мне кажется, что таким образом этому человеку было легче поверить в исцеление.
5: Хм. Откуда вам так хорошо известны чувства этого человека?
1: Потому что я и есть тот человек.
5: Вы?
3: Так, значит, это вы тот слепой?
1: Да, это я. Только я уже не слепой.
0: Что же, вы раньше-то молчали.
2: А как вы полагаете, почему среди всех, кто просил милостыню у ворот, Иисус обратил свое внимание именно на вас?
1: Ну, вообще-то, это его ученики на меня обратили внимание и стали обо мне разговаривать.
0: А расскажите, как это было?
1: Как это было? Ну, когда Иисус проходил мимо меня, его ученики спросили: «Господи, кто согрешил, он или родители его?»
4: И что же Иисус им на это ответил?
1: Господь им сказал, что это для того, чтобы на мне были явлены Божьи дела.
3: Господь сказал? Вы что, тоже стали последователем Иисуса?
1: Да.
5: Хм. И как отнеслись к этому фарисеи?
1: Выгнали меня из синагоги.
0: Они это как-то аргументировали?
1: Они сказали, что никакого чуда не было, что я якобы совсем не тот слепой, который просил милостыню у ворот. Ну а те, которые меня хорошо знали, они говорят, что Иисус исцелил меня бесовской силой.
5: На каком основании они это утверждают?
1: Ну, насколько я понял их логику, они говорят, что если бы Иисус на самом деле был Сын Божий, то тогда бы Он не исцелил меня в субботу.
3: Постойте, а ведь Иисус уже не в первый раз исцеляет людей в субботу. Не кажется ли вам, что делает Он это намеренно?
1: Не знаю я. Мне кажется, проблема в том, что фарисеи уже давно заменили поклонение Богу поклонением субботе, понимаете? Но ведь субботний день – это символ нашего покоя в Господе. Суббота – это уже не день недели. Суббота – это Иисус, это Он наш покой. А сейчас, извините, я должен...
2: Постойте, мы хотели бы задать вам еще пару вопросов.
3: Молодой человек, остановитесь!
6: Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Не заносись перед царем и не занимай место между великими. Лучше пусть он тебе скажет «сюда поднимись», чем унизит тебя перед знатным.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на волнах свободного. Меня зовут Наташа Романцова. Вы уже достигли той жизненной точки, когда хочется сказать спасибо тем людям, которые вошли в вашу жизнь, сделали ее чуть лучше, прекрасней. А еще большее спасибо хочется сказать тем, кто прошел мимо. И от этого жизнь тоже не испортилась. Всем тем, кто не унывает на жизненном пути, большой-большой привет!
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал:
2: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».
1: И, возложив на них руки, пошел оттуда.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Пожалуйста, сядьте в кресло, расслабьтесь. Я просто задам вам несколько вопросов.
1: Хорошо.
0: Так что вас тревожит?
1: Мне кажется, доктор, это паранойя.
0: Так, значит, паранойя, говорит.
1: Понимаете, глубоко внутри я знаю, что хорошо, а что плохо. Я знаю, как нужно жить. Я не живу, так не делаю того, что я должна. Я постоянно придумываю оправдание. Знаете, меня преследует страх, что однажды я предстану перед Богом. И тогда у меня не будет никаких оправданий. Что это?
0: Не беспокойтесь, я просто сломал карандаш.
1: Так что вы думаете, я параноик?
0: Ну, конечно же, нет. При паранойи страхи основываются на фактах, которые далеки от истины.
1: Так значит, я не параноик?
0: Да нет, конечно же нет.
1: Так значит, вы хотите сказать, то, чего я боюсь, это правда?
0: Вот именно. Знаете, мы все знаем, как должны жить. Но никто из нас не может жить так. Но Бог хочет простить нас и примирить с собой. Он послал своего Сына Иисуса Христа умереть за наши преступления на кресте.
1: Так я это могла и в Библии прочитать.
0: Вам бы это дешевле обошлось. С вас 800 рублей.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Софья Павловна Ливен из книги «Духовное пробуждение в России». С одной стороны, евангельских верующих преследовало правительство, но одновременно продолжались собрания на Большой Морской, в доме Пашковых на Выборгской и в некоторых других частных домах, и никто нас не тревожил. В то же время мы слышали о братьях, которых ссылали на Кавказ, и знали от доктора Бедекера, который их там навещал, об их тяжелом положении. Мы знали о Сибири и о каторжанах, но нисколько не удивлялись той свободе, которой мы пользовались. В связи с этими воспоминаниями о ссыльных нужно рассказать и о графине Елене Ивановне Шуваловой, через ходатайство которой многие получили облегчение. Граф Петр Шувалов был начальником 4-го отделения, то есть стоял во главе главного жандармского управления. Жена его, Елена Ивановна Шувалова, обратилась через проповедь лорда Редстока. Это была умная и оригинальная личность. Внешне она не имела вида отдалившегося от мира человека, но внутренне была определенно Христова. Она любила братьев и сестер во Христе и не стыдилась проявлять эту любовь перед людьми мира сего. Наши строгие руководящие братья, однажды найдя нечто предосудительное в поведении сестры, графини Шуваловой, постановили не допустить ее к участию в вечере Господней. Елена Ивановна приняла это запрещение с полным смирением, пришла на собрание и спокойно сидела, когда чашу пронесли мимо нее. После собрания она подошла к братьям и без малейшей обиды сказала им: «Хоть вы меня и не допустили участвовать с вами в вечере Господней, я все же остаюсь вашей сестрой». По прошествии некоторого времени ее снова приняли. Сестра графиня пользовалась своим положением, чтобы помогать преследуемым братьям-штундистам. В нужных случаях, подобно царице Эсфире, она просила мужа пригласить одного из необходимых ей высокопоставленных лиц. Во время обеда она, найдя удобный случай, обращалась к нему с просьбой об одном или нескольких ссыльных, об облегчении наказания или даже полном освобождении сосланных за веру братьев. И просьба ее часто увенчивалась успехом. Без сомнения, эти высокопоставленные лица сами понимали, что арестанты, о которых Елена Ивановна ходатайствовала, не были преступниками. Гости графини Шуваловой настолько привыкли к ее постоянным ходатайствам, что однажды один из таких важных лиц, сидевший рядом с нею за обедом, спросил с улыбкой: «Ну что, графиня, сколько хотите от меня сегодня, одного или двух?»
1: Свободное радио. Музыка, дух, музыка.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В августе мы празднуем семилетие. Для радио – серьезный возраст. За эти годы мы стали не просто голосом в эфире, а настоящим спутником для тысяч людей. Мы прошли через многое – и подъемы, и трудные времена. Но мы здесь, мы работаем. И лучшее, конечно, впереди. Спасибо, что вы с нами. С праздником! А если вы хотите отпраздновать этот день вместе с нами, то я приглашаю каждого из вас на фестиваль «День хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте «Свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: «Свободное радио».

0: Философия и медицина сделали человека самым разумным из животных. Гадание и астрология – самым безумным. Суеверие и деспотизм – самым несчастным. Диоген Синопский, древнегреческий философ.
1: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Telegram-чат Свободного радио. Telegram-чат Свободного радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга. 5 августа отмечается День памяти адмирала Федора Ушакова, русского флотоводца, командующего Черноморским флотом и русско-турецкой эскадрой в Средиземном море, просветителя и благотворителя. Ушаков одержал победу в 43 морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. Как заявлял сам адмирал, он не потерял в боях ни одного корабля, ни один из его подчиненных не попал в плен. Слава о непобедимом Ушакове гремела по всей Европе. Его признавали даже англичане, ревнивые к своему авторитету на морях. После всех ратных подвигов в 1810 году Федор Ушаков поселился в приобретенной им деревне Алексеевке Тамбовской губернии, близ Санаксарского монастыря. Во время Отечественной войны 1812 года Ушаков пожертвовал свои сбережения на формирование Темниковского полка и организацию госпиталя. Последние годы жизни Ушаков посвятил себя молитве и широкой благотворительной деятельности. Как писал о нем иеромонах Нафанаил, он и адмирал Ушаков, и знаменитый благотворитель Санаксарской обители, препровождал остатки дней своих крайне воздержанно и окончил жизнь свою как следует истинному христианину и верному сыну Святой Церкви. После революции 1917 года Санаксарский монастырь был закрыт, а часовня, построенная над могилой адмирала, разрушена. В годы Великой Отечественной войны был учрежден орден его имени, и возник вопрос о месте погребения адмирала. Была создана государственная комиссия, и могила адмирала была восстановлена и вместе с остатками монастырского комплекса взята под охрану государства. 5 августа 2001 года Федор Ушаков был канонизирован Русской Православной Церковью и был причислен к лику святых как праведный воин Федор Ушаков. Деяние о его канонизации указало: сила его христианского духа проявилась не только славными победами в боях за Отечество, но и в великом милосердии, которому изумлялся даже побежденный им неприятель. Милосердие адмирала Федора Ушакова покрывало всех. Это был первый случай канонизации флотоводца. Федор Ушаков стал святым покровителем российского военно-морского флота и стратегических военно-воздушных сил.
2: След в истории.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Итак, тем, кто соединен со Христом Иисусом, теперь не грозит обвинительный приговор. Ведь закон Духа, дающий жизнь в единении со Христом Иисусом, освободил тебя от закона греха и смерти. То, что было невозможно для закона из-за слабости нашей природы, сделал Бог, послав своего собственного Сына, облеченного в тело, подобное греховному человеческому телу, чтобы покончить со грехом. Он вынес смертный приговор греху в человеческом теле, чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон, потому что мы живем согласно духу, а не плотской природе.

Привет, друзья! С вами Катя. Я очень люблю языки и филологию и заинтересовалась тем, что в русском языке слово «свет» и «свят» звучат почти одинаково. Как утверждают словари, прославянское слово «свент» происходит от индоевропейского и означает «цвести». В прямом и переносном смысле – «плодоносить». Святость и свет – это сущность Бога. И Бог полностью, безоговорочно, абсолютно свят, без тени греха, без пятна беззакония и без намека на несправедливость. В словах «Бог есть свет» и «нет в нем никакой тьмы» вся суть благовестия. Все живое тянется к свету, так же и наша душа. Об истинном Божьем свете говорим на Свободном радио.

0: часах.
1: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Нас часто называют антикризисным радио. И это правда. Мы не закрывались, не унывали, не сдавались. Потому что знали, что с нами вы, а за нами Бог. 7 лет – это свидетельство того, что вместе можно пройти через любые бури. И мы обязательно все пройдем. С днем рождения всех нас, друзья! А еще я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности о нем вы найдете на нашем сайте «Свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: На что похожа любовь? У нее есть руки, чтобы помогать другим. У нее есть ноги, чтобы спешить на помощь к бедным и нуждающимся. У нее есть глаза, чтобы видеть горе и нужду. У нее есть уши, чтобы слышать людские вздохи и жалобы. Вот на что похожа любовь. Христианский богослов и философ Аврелий Августин.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Свободное радио – это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Левашов Виктор Васильевич. Пресвитер церкви в городе Майский, старший пресвитер по Северо-Кавказскому объединению и заместитель председателя Российского Союза по Южному региону.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я вообще имел такую честь, что меня с детских лет мама в церковь водила. Поэтому я слышал Слово Божие с детских лет, понимал, когда делал что-то неправильно, то понимал, что делаю неправильно, согрешаю и... Вот, и поэтому в 15 лет мне было, когда коснулось Божье Слово, вот, коснулась молитва молодежи о нас, и я покаялся.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера в Бога, Дух Святой помогает мне, ну, избегать многих грехов, сопротивляться страстям или похотям, да, это одно и то же, думаю. Вот, потому что грех – это то, что разрушает, написано «зачавшее», «похоть рождает грех», «сделанный грех» – смерть, это нас разрушает, поэтому разрушает семьи, лишает радости. И поэтому быть человеком верующим – это как раз-таки, вот, ну, много есть действенных, да, это и Слово Божие, это и действие Духа Святого, это и церковь и так далее, да, это братья-сестры, взаимопомощь, то есть я думаю, это очень много, ну, есть такое православное слово, источников благодати, да, вот, источников благодати. И благодаря этому, да, я намного жизнь более становится, или, скажем, наоборот, менее пораненная грехом. Все равно я человек остаюсь во плоти, и продолжается эта духовная борьба. Но намного меньше ран, чем если бы я сегодня был бы вне Бога, вне церкви. Я думаю, я был бы намного больше сегодня изранен и душа, и тело. Вот это во-первых. Ну, а во-вторых... Это и семью делаю счастливой, это и детей я могу в этом воспитывать. Ну, это как бы здесь земные, скажем, такие наши преимущества, да? Но и есть упование вечной жизни.
1: Зачем христианину церковь?
2: Ну, во-первых, потому что Бог сотворил церковь, сказал, сотворю, и врата ада не одолеют ее. Он не сказал так про меня, он сказал так про церковь. Поэтому мне надо быть в церкви, да? Врата ада ее не одолеют. Я не беру на себя такую... не ответственность, а, правильно сказать, ну что вот я один устаю, я врата ада меня не одолеют. Я так не дерзну сказать, а такую дерзость не возьму на себя, да? Поэтому это с такой духовной, скажем, да, точки зрения. Ну и то, что я думаю, это естественно, когда человек стремится к себе подобным. Это просто естественно. Если он не стремится, вот это, наоборот, противоестественно. Так не может быть. То есть люди, там всегда есть кружки, там люди там собирались, кто любят стихи, например, да, они любят собраться стихи, там собираются музыку там послушать и так далее, да. То есть люди даже просто говорят клубы по интересам. О чем это говорит? Что люди стремятся к себе подобным, что им интересно. Вот это естественно, да. А уж тем более, если это происходит на уровне и души, и духа, да. Вот. И поэтому, если человека не влечет церковь, то наоборот, это показатель какой-то неестественности. Так просто не может быть. Значит, что-то не в порядке.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Как девиз это моего служения, это апостол Павел говорит, я вас просил, умолял и убеждал жить достойно благовествования. Вот я думаю, вот это наше орудие воздействия, ну это такое слово полувоенное, ну скажем, или рычаги воздействия, да, как в работе с людьми. Мы не имеем права людьми манипулировать, давить как-то, да, мне всегда это не могу, я когда на меня давят или я давлю. Все-таки вот это слово апостола Павла, я вас просил, умолял, то есть значит сильно просил, да, и убеждал, аргументировать. И вот это девиз моего служения, и мне его как-то, ну, как-то мне по сердцу этот текст. Это касательно служения.
3: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Деяния апостолов.
1: Агриппа сказал Павлу:
2: «Позволяется тебе говорить за себя».
1: Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту:
3: «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи, тем более что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, построжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду царь Агриппа обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь, но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению. Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствую малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам.
4: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Есть такое выражение: «Мы делаем все возможное, а невозможное сделает Бог». 7 лет мы живем по этому принципу. Бывало трудно, но мы не останавливались. Бывало страшно, но мы шли дальше. И сегодня мы благодарим Бога и каждого из вас. Вы — наше главное чудо. С праздником, друзья! И еще я приглашаю каждого, кто меня сейчас слышит, на праздник, на День хвалы Свободного радио, 29 августа, где мы вместе прославим нашего Господа. Все подробности на нашем сайте. Приходите праздновать вместе.
5: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Вера без дел мертва. Послание Иакова, 2 глава, 26 стих.
0: Благодарное сердце. Свободное радио.

Говорят, радио держится на трех китах – идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги, это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

повернешь, а я устану. Но я доверюсь в твои руки, а ты посмотришь.

0: Евангелие от Луки.
1: Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал:
2: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела».

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. Бывает материна радость, когда она первую от своего младенца улыбку заприметит, такая же точно бывает и у Бога радость всякий раз, когда он с неба завидит, что грешник перед ним от всего своего сердца на молитву становится.
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Время подумать.
1: Как часто, друзья, вы сталкивались со спикерами, которые рассказывают действительно качественную информацию, но делать этого совершенно не умеют? Неинтересно, монотонно, однообразно. То есть суть драгоценна, а форма подачи отталкивает. А бывало наоборот. Вроде бы, по большому счету, ничего нового не узнал, а время провел прекрасно. Заурядный материал подавал тот, кто уверенно держит внимание и интерес всей аудитории. Именно вот такое явление, когда мало сути, а подача прекрасна, называется «эффект доктора Фокса». Если коротко об истории его возникновения и сути, дело было в 70-е. Доктор Фокс нанял актера, рассказал ему умные словечки, научил его заумным фразам, научным терминам, причем все они никак не были связаны между собой. Это был набор умных слов, вырванных из контекста. Но поскольку актер был большим профессионалом, смотрелся он уверенно и перед аудиторией держался на все 100. Причем и аудиторию доктор Фокс выбрал не случайную. Это была научная конференция, куда съехались психиатры и психологи со всей Америки. И вот актер читает лекцию. Сплошные двусмысленности, сплошные неологизмы, сплошные противоречивые друг другу заявления. Причем на ту тему, которая аудитории хорошо знакома. Но поскольку информация была представлена в живом юмористическом стиле, и оратор тепло общался с аудиторией, когда после занятия участники заполняли заранее разработанные анкеты и опросники, оказалось, что большинство людей охарактеризовали оратора и представленный им материал как полезный. А некоторые так и вовсе пошли дальше. Отметили в своих анкетах, что, вероятно, ранее уже читали научные публикации выступающего. Вот такой эксперимент и позволил доктору Фоксу утверждать, что выразительная эмоциональная подача материала бывает важнее самой сути материала. Свое место в истории эффект доктора Фокса все-таки занял. Например, одним из самых ярких примеров воздействия на аудиторию являются выступления Гитлера. Причем выступления эти, по свидетельствам историков, хороши были не потому, что там ярко озвучивались его идеологические взгляды, а потому, что он владел ораторским искусством. Если почитать материал, который он готовил к выступлениям, а такая возможность сегодня есть практически у каждого, можно заметить крайнюю примитивность и простоту всех его высказываний. Но экспрессия, эмоциональность, мимика, жесты, которыми сопровождалась его речь, всегда имели безотказное действие на людей. Эффект доктора Фокса – это многие каналы современного телевидения. Эффект доктора Фокса – это многие современные радиостанции.
0: Вы подумали? А мы сказали. Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это срок, когда уже можно подвести итоги, что мы и делаем. А еще мы смотрим вперед и говорим «Спасибо, что вы с нами». Давайте двигаться дальше вместе с Богом. А еще хочу сказать, что я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа. Приходите обязательно. Давайте славить Господа вместе.
1: Свободное радио.

0: Свободному радио 7 лет. Любят у нас некоторые поразрушать родовые проклятия и побороться с силами зла. Не знаю точно, как может действовать нечистая сила в жизни верующего человека, да и не очень хочу разбираться. Куда сильнее меня интересует действие Бога и личное освящение. Чего, кстати, и вам желаю.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

0: «Доброе семя. Важные истины для духовной жизни».
1: Сокрытые богатства. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит». Книга Притч, 10 глава, 22 стих. Эта история случилась во время экономического кризиса в США в 30-е годы прошлого столетия. У одного скромного фермера был большой участок на западе Техаса. Фермер жил бедно, пытаясь прокормить свою семью. И когда однажды нефтяная компания захотела пробурить скважину на его земле, он решил, что ему нечего терять, и дал добро. На небольшой глубине было обнаружено богатейшее нефтяное месторождение, которое могло давать до 80 тысяч баррелей в день. За одну ночь фермер стал мультимиллионером. По сути, он уже был им с того дня, как купил землю. Там была нефть, хотя он об этом и не знал. У многих людей есть Библия, но они никогда ее не читали. В Слове Бога сокрыто огромное богатство. Это послание любви и истины нашего Создателя. Оно живо и действенно. Надо только читать его и принимать. Может, мы боимся его воздействия на свое сердце и свою совесть? Но Бог желает познакомить нас через него со своей благодатью и благостью в Иисусе и даровать вечную жизнь. Бог говорит каждому: «Избери жизнь». Большего богатства нет. Библия — это уникальная книга. Ее послание о прощении и избавлении приводит к полной перемене.
2: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В Библии цифра 7 – это число полноты, совершенства и Божьего благословения. И за эти 7 лет мы с вами создали не просто радиостанцию, мы построили теплый христианский дом в эфире. И мы точно знаем, лучшее только начинается. Мы будем расти, меняться, но главное останется. Мы всегда будем говорить правду, нести надежду и оставаться рядом. Ведь «Свободное радио» — это вы. С днем рождения всех нас! А еще я очень жду встречи с вами на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности и регистрацию вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на нашем празднике!
1: «Свободное радио» — свет всегда побеждает тьму.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал за это место Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им:
2: «Кого ищете?»
1: Ему отвечали:
3: «Иисуса Назарея!»
1: Иисус говорит им:
2: «Это я!»
1: Стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я!», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их:
2: «Кого ищете?»
1: Они сказали:
4: «Иисуса Назарея!»
1: Иисус отвечал:
2: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут».
1: «Да сбудется слово, реченное им: из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу был Малх. Но Иисус сказал Петру:
2: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?»
1: Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Мы отмечаем 7-летие, и это огромный путь. Мы начинали с малого, но всегда знали, что делаем очень важное дело. Сегодня я горжусь нашей командой. Это люди, которые не сдаются, которые горят и которые верят. А еще я очень благодарна каждому слушателю, который сейчас вместе с нами. Спасибо за вашу веру, вашу поддержку и ваши молитвы. С праздником, друзья! Вместе мы сила. А еще я хочу сказать, что очень жду вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Надеюсь, что скоро увидимся.
1: Новая музыка на Свободном радио. I can't fight these tears from falling on

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: такие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Эта история произошла с человеком, которого звали Иосиф. Его имя было указано в списке заключенных фараоновой темницы в Египте много лет назад. Вот письменное подтверждение. Иосиф же был красив станом и красив лицом, и обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мною». Но он отказался. Он продолжал отказываться от ее предложения, и она в гневе обвинила его в изнасиловании. В результате этой клеветы Иосиф оказался в тюрьме придворных фараона. Несомненно, Иосиф предпочел бы жизнь за стенами тюрьмы, ведь никто добровольно не откажется от своей свободы. Также несомненно и то, что он предпочел бы получить оправдание и вернуться в родной дом, из которого его же родные братья продали его в рабство. Однако чего действительно не было в намерениях пострадавшего несправедливо Иосифа, так это мысли о мести. Много людей во всем мире, подобно Иосифу, вынуждены переживать различного рода трудности. Кто-то оказывается в тюрьме, некоторые сталкиваются с непреодолимыми финансовыми проблемами, которые принуждают их заключать кабальные договоры с кредиторами, требующими выплатами долга с завышенными процентами. Некоторые попадают в капкан обстоятельств или болезни, которые обрекают их на страдания и одиночество. Трудности, происходящие в нашей жизни, либо наставляют нас, либо ломают. Как мы справляемся с ними, зависит от нашего отношения к ним. Иосиф мог бы таить в своей душе гнев и жажду мести. Он мог бы сказать: «Господь, и все это я имею, а в ответ на то, что я всегда старался поступать правильно». И если он даже когда-нибудь и мог подумать об этом, то уж наверняка он не произнес бы этих слов вслух. Однако эта история имеет эпилог, который все меняет. В заключении этой библейской истории сказано следующее: «И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы». Наш гнев на обстоятельства, а зачастую и на Бога, не позволяет нам понять и принять тот факт, что Бог всегда с нами. Лучше точно знать, что Бог с нами, и пребывать в тюрьме, чем сомневаться в этом и жить во дворце. За время ожидания того, что Господь оправдает его и освободит, Иосиф вынес несколько уроков, которые могут значительно повлиять на нашу жизнь сегодня. Например, урок о том, что не нужно рассчитывать на помощь друзей. Когда виночерпий при помощи Иосифа добился освобождения, он быстро забыл о своем старом друге. Но Иосиф научился рассчитывать на Бога, а не на людей. Со временем Иосифа освободили и назначили премьер-министром всего Египта, чего никогда бы не произошло, если бы он не находился в месте, стоящем ему свободы. Позже, оценивая злодеяния братьев, Иосиф сказал: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Можем ли мы, подобно Иосифу, иметь уверенность в том, что Господь с нами? Можем, если мы Его дети. Тем, кто принадлежит Ему, Иисус сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Будучи уверены в этом, вы можете, подобно Иосифу, смело смотреть в лицо всем трудностям и побеждать. Кроме того, Господь всегда формирует свою команду намного лучше, чем это способна сделать любая тюрьма. Краткосрочные победы имеют долгосрочные последствия. Приношение в жертву долговременного на алтарь незамедлительного изменяет человека и влияет на его будущее.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе» или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: письма Павла христианам в Филиппах.
1: «Братья, будьте едины в своем подражании мне. Смотрите на тех, кто следует примеру, который вы видели в нас. Ведь многие, как я уже вам говорил и теперь даже в слезах повторяю, живут как враги креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — брюхо, их слава в сраме. Все помыслы их на земле, а наше государство на небесах. Мы оттуда ждем Спасителя, Господа Иисуса Христа. Он преобразит наши слабые смертные тела и уподобит их своему прославленному телу, той силой, что покорит ему весь мир».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет назад, когда мы начинали наш проект, мы не ожидали легкого пути. Но мы знали, что всегда будем честными и сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы прославить Бога. И мы держим свое слово. Да, были и черные дни, но мы проходили их вместе. И сегодня мы говорим «Слава Богу за все!» «Свободное радио» живет и будет жить. А еще мы очень ждем каждого из вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте «свободная.медиа» или в соцсетях. Ну что, до встречи на празднике!
1: «Свободное радио. Делай, что должен. И будь, что будет».

0: Это же голос моей мамы.
1: Папа, тебе не приехать сегодня вовремя.
0: По радио?
1: Почему ты всегда опаздываешь?
0: Мама? Что это такое?
1: А я, Маша, знаю, почему ты не едешь сегодня.
0: Она на всех каналах.
1: Ты едешь в шоколадницу специально, чтобы опоздать на службу.
0: Как? Как голос мамы может быть на всех каналах?
1: И я даже знаю, почему ты хочешь опоздать на служение.
0: Да, мама, да потому что я не хочу петь.
1: Но у тебя ведь такой чудесный голос.
0: Ну какой чудесный голос? Мне медведь на ухо наступил.
1: Не будь такой самокритичной.
0: Как она на радио попала? Нет, мне, наверное, это снится.
1: Доченька, прославлять великого Творца Вселенной – это не одолжение. Это радость и огромное привилегие.
0: Хорошо, мама, хорошо. Я не буду никуда заезжать. Приеду на служение вовремя и буду славить Бога вместе со всеми.
1: Небось, будешь только губами шевелить?
0: Нет, мама, я буду петь. По-настоящему петь. Буду благодарить Бога за все благословения в моей жизни. Например, за такую чудесную маму. Правда, мама? Мам, правда говорю? Ну, где ты? Мама. Мама.
2: Маша, Машенька, просыпайся.
0: Мама? Это ты?
2: Конечно.
0: Мам, пойдем скорее в церковь, а то мы на прославление опоздаем.

0: Хорошего дня вам на Свободном радио. Здесь с вами Катя. Я вот подумала, в нашем мире сейчас все построено на внешнем впечатлении. Уже вроде как и не стать успешным без красивого Инстаграма. Но ведь в конечном итоге все познается по внутреннему содержанию. Человек смотрит на лицо, а Господь на сердце, говорит нам Библия. Как бы не забыть об этом в погоне за имиджем. Давайте заботиться о красоте наших сердец. Ведь там истинная красота.
1: Свободное радио. Если слушать, то настоящее.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро. 5 августа отмечается День памяти адмирала Федора Ушакова, русского флотоводца, командующего Черноморским флотом и русско-турецкой эскадрой в Средиземном море, просветителя и благотворителя. Ушаков одержал победу в 43 морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. Как заявлял сам адмирал, он не потерял в боях ни одного корабля, ни один из его подчиненных не попал в плен. Слава о непобедимом Ушакове гремела по всей Европе. Его признавали даже англичане, ревнивые к своему авторитету на морях. После всех ратных подвигов в 1810 году Федор Ушаков поселился в приобретенной им деревне Алексеевке Тамбовской губернии, близ Санаксарского монастыря. Во время Отечественной войны 1812 года Ушаков пожертвовал свои сбережения на формирование Темниковского полка и организацию госпиталя. Последние годы жизни Ушаков посвятил себя молитве и широкой благотворительной деятельности. Как писал о нем иеромонах Нафанаил, он и адмирал Ушаков, и знаменитый благотворитель Санаксарской обители, препровождал остатки дней своих крайне воздержанно и окончил жизнь свою как следует истинному христианину и верному сыну Святой Церкви. После революции 1917 года Санаксарский монастырь был закрыт, а часовня, построенная над могилой адмирала, разрушена. В годы Великой Отечественной войны был учрежден орден его имени, и возник вопрос о месте погребения адмирала. Была создана государственная комиссия, и могила адмирала была восстановлена и вместе с остатками монастырского комплекса взята под охрану государства. 5 августа 2001 года Федор Ушаков был канонизирован Русской Православной Церковью и был причислен к лику святых как праведный воин Федор Ушаков. Деяние о его канонизации указало: сила его христианского духа проявилась не только славными победами в боях за Отечество, но и в великом милосердии, которому изумлялся даже побежденный им неприятель. Милосердие адмирала Федора Ушакова покрывало всех. Это был первый случай канонизации флотоводца. Федор Ушаков стал святым покровителем российского военно-морского флота и стратегических военно-воздушных сил.
2: След в истории.
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Вы рассмотрели мою заявку?
1: Да, Екатерина, рассмотрел. К сожалению, мы не можем принять вас на обучение в наше заведение.
0: Почему это?
1: Извините.
0: Я же и библейский колледж закончила, и курсы Маусса прошла, и курсы при церкви по мессиологии. Ну почему же не можете вы меня взять? Мне же осталось только вашу семинарию закончить, и тогда я получу степень магистра, и тогда я буду уже вообще самой...
1: Несмотря на все ваши достижения, вы, Екатерина, до сих пор не поняли разницу между знанием и мудростью.
0: Знание и мудрость – это одно и то же.
1: А вот тут вы глубоко ошибаетесь. Библия говорит, что начало мудрости – страх перед
0: Господом.
1: Да знаю
0: я этот стих. Псалом 110, 10 стих и книга Притчи, 9 глава, 10 стих.
1: Совершенно верно. А вот вы можете процитировать 110-й псалом дальше немножко?
0: Конечно. Псалом 110, 10 стих. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его.
1: Ну, вы понимаете, о чем здесь идет речь?
0: Ну, естественно, я же этот псалом наизусть знаю. Здесь идет речь о том, что начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех, исполняющий заповеди Его.
1: А вы исполняете его заповеди?
0: Ну, естественно, исполняю.
1: Его заповеди говорят помогать бедным, к примеру. Вы помогаете бедным?
0: Какие бедные я? Я учусь день и ночь.
1: Вы долготерпеливы, добры, милосердны?
0: Я же говорю, я учусь с утра до ночи.
1: Скажите на милость. С какой стати Господь будет давать вам больше знаний, если то, что вы уже получили, не приносит вам никакой пользы?
0: Ну, почему не приносит? Я бы не сказала, что знания, которые я получила, не принесли мне никакой пользы. Какая-нибудь польза-то уж точно есть?
1: Например?
0: Ну, пожалуйста, ну, дайте мне отучиться в вашей семинарии. Я, как только стану магистром богословия, обещаю, сразу начну приносить пользу.
1: Знания надмевают, а любовь созидает.
0: 1 Коринфянам, 8 глава, 1 стих.
1: Точно.
0: А к чему это вы?
1: Всеми силами пытаясь произвести впечатление на людей, вы не произвели никакого впечатления на Бога. Делайте выводы, Екатерина.
0: Я, знаете, я... Ой, а куда это?

Когда кричать я буду молча, взывать из глубины души. Ко мне ты небом прикоснешься, окутав немощи мои. И тьму разбавишь.

0: Я верю в Бога, как верю в солнце. Не потому, что я его вижу, а потому, что в его свете я вижу все остальное. Английский писатель Клайв Стейплс Льюис.
1: Свободное радио.

0: Привет, дорогие! Сегодня особенный день. Да что там день? Весь август мы празднуем день рождения Свободного радио. И это наш с вами общий праздник. Потому что именно вы тот самый свет миру, о котором говорит Евангелие. Каждый из вас, оставаясь верным слушателем, поддерживая Свободное молитвой, словом и делом, каждый из вас помогает Свободному звучать. А это не про музыку, даже не про проповеди. Это про помощь тем, кто нуждается в надежде, утешении и истине. Спасибо, что вы с нами. Пусть свет Евангелия не гаснет ни в эфире, ни в наших сердцах, ни в мире вокруг нас. С праздником! С днем рождения, Свободное!
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: 100 нескучных историй. Истинная сила. Один крепкий, мускулистый мужчина хвалится перед священником. «Да зачем мне обращаться за помощью к Богу? Я такой сильный, что могу даже арматуру согнуть». «Хорошо», — говорит священник, — «давай начнем с сигареты». Даже если без Божьей помощи мы и можем как-то изменить обстоятельства вокруг себя, то внутри себя мы точно ничего к лучшему изменить не в состоянии. Ни характер наш, ни образ мыслей. Начало любых благих перемен – это Христос. Он – наша сила, наша победа. Внутреннее преображение начинается с покаяния и обращения к Христу. И Христос становится для человека началом новой жизни, источником духовных сил, неиссякаемых сил. Нужно только открыть свое сердце Христу. И тогда Его праведность, Его любовь, доброта, великодушие начнут проявляться в нас. Христос стал для нас мудростью от Бога и праведностью, и освящением. Новый Завет, первое послание апостола Павла Коринфянам.
1: Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы, каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

«Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Наталья Мелешко. Она стояла у креста, она молчала. Сомкнулись горестно уста, душа кричала: «О, Матерь, горе велико! Распяли сына!» С креста стекала кровь его невыносимо. Стекала кровь с его лица, позор был крестный, а ей шипы с того венца вонзались в сердце. Убили сына на глазах, уж все свершилось, и сердце болью, будто взмах копья, пронзилось. Вдруг землю всю объяла тьма, слеза застыла. Как сильно в этом мире мать любила сына. И, вспомнив ангела слова, она смирилась, склонилась в немощи глава, душа молилась. И в те минуты не понять, воскрес он позже, что имя суждено принять ей Матерь Божья.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Друзья, с днем рождения Свободного радио! Мы часто говорим, что вы, слушатели, наша команда. Спасибо за то, что вы есть. Каждое ваше слово, каждая молитва – это частица того света, который мы несем вместе. Свободное радио для того и создавалось, чтобы свет Евангелия не только не угасал, но чтобы достигал самых дальних уголков, согревал сердца и дарил надежду. Пусть наш с вами общий свет сияет еще ярче. В эфире, в наших домах, в каждом добром деле. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения, Свободное!
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Своими словами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Паша, я родом из Иркутска.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Наверное, потому что я его видел, действие Бога в своей жизни, и поэтому я в него верю. Поверил уже в сознательном возрасте, несколько лет назад, когда я стал жить один. Я увидел, что Бог есть, поэтому я в него верю.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я не скажу, что я прям идеальный, иногда поступаю как-то неправильно, но мне кажется, чем отличается христианин как какого-то человека, тем, что есть надежда, что эта жизнь, она имеет смысл, а внешне, я даже не знаю, я стараюсь быть лучше, но я знаю, что это не такое хорошее, это Бог меня изменил.
1: Твой любимый библейский стих.
2: И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Такой ободряющий стих, что иногда, конечно, не все получается, а Бог дает силу.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Со стороны такого мирского человека это, наверное, ограничение, что это делать нельзя, то делать нельзя. Со стороны верующего человека это, наоборот, свобода. Поэтому с какой точки зрения смотреть?
3: Свободное радио. Всегда рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Вера без дел мертва. Послание Иакова, 2 глава, 26 стих.
0: Делай, что должно. Свободное радио.

0: С днем рождения, Свободное радио! Сегодня мы празднуем не просто дату, мы празднуем силу веры и верности. Уже 7 лет мы снова и снова убеждаемся, что вера – это еще и про дела любви. Ведь именно ваша поддержка, участие, неравнодушие помогают звучать свободному. Уже целых 7 лет. Свободное звучит на работе, дома, в каждом уголке. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения свободного, друзья!
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Недавно Los Angeles Times опубликовал статью о том, как важно читать детям вслух. Автор статьи рассказывает о результатах исследования, проведенного в 10 детских садах. Результаты оказались удивительными. Лишь двум из нескольких десятков детей родители читали вслух более 2 раз в неделю. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Любой учитель вам скажет, что дети, которым читают вслух, значительно более развиты, чем их одноклассники. И дело не только в более совершенном умении этих детей читать, но и в большей уверенности в себе, в более развитом умении общаться с учителем и сверстниками. Когда телевизор заменяет книгу, совершенно очевидно, что эта речь идет не только о сниженном коэффициенте интеллекта, но и о более существенных вещах. Просмотр телевизионных передач – пассивный процесс. Но происходит чудо, когда отец или мать сажает ребенка к себе на колени и читает вслух. Начинается процесс общения двух поколений, их взаимодействия. Ребенок указывает пальчиком на картинку, задает вам вопрос или высказывает свое мнение. И каждый рассказ в книге может послужить вам дверью в таинственный мир ребенка, началом увлекательной беседы. Чтение вслух вечером перед сном принесет пользу не только ребенку, открывая перед ним волшебный мир знания. В эти минуты вы сами забываете о тревогах и заботах прошедшего дня. Вы и ваш ребенок почти сливаетесь в единое целое. Видите, совсем немного усилий с вашей стороны, а сколько пользы они несут с собой, сколько радости нам сулит день грядущий. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: великая княгиня Елена Павловна. Урожденная принцесса Фредерика Шарлотта Мария Вюртембергская вышла замуж за великого князя Михаила Павловича, сына императора Павла I, и приняла православие. Была наречена Еленой Павловной. Снискала славу не только при дворе, но стала заниматься государственными и общественными делами. Была сторонницей отмены крепостного права, а также занималась благотворительностью. Поддерживала художников, например, Александра Иванова, Карла Брюлова, Ивана Айвазовского, композитора Антона Рубинштейна, хирурга Николая Пирогова и других известных деятелей науки и культуры. Елена Павловна финансировала проект учреждения Русского музыкального общества и консерватории. Предоставила свой дворец для размещения в нем начальных классов консерватории. Но настоящую мировую славу ей принесло создание крестовоздвиженской общины сестер милосердия, первого отряда будущего Красного Креста, о котором основатель этой организации Анри Дюран сказал так: «Сегодня Красный Крест охватывает весь мир благодаря примеру ее императорского высочества великой княгини Елены Павловны во время Крымской войны. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Книга притчи Соломона, 19 глава, 17 стих.
1: Свободное радио.

0: Жизнь упрямо твердит, что лучше быть одному, так безопаснее и легче. Никто не обидит и не будет мешать. Но на самом деле это ложный путь. Выбирая одиночество из-за страхов или боли, мы лишаем себя важнейшей части здоровой христианской жизни. Апостол Павел в послании к Галатам призывает носить бремена друг друга. Сегодня помогу нести я, а завтра помогут нести мне. Так вместе и дойдем до цели.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: святые библейские стихи.
1: Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою. Послание к римлянам, 15 глава, 13 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: С днем рождения, Свободное радио! Весь август празднуем вместе с вами. Ведь именно ваша вера, поддержка и любовь делают наш эфир живым и настоящим. Вместе мы не просто вещаем, мы в буквальном смысле освещаем путь. Спасибо, что вы с нами. Пусть свободное звучит в эфире и в сердцах. С праздником! С днем рождения, свободного!
1: Самое важное –

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Сделано вручную. Моя бабушка, талантливая швея, не раз побеждала на конкурсах у себя на родине в Техасе. Ко всем значительным событиям в моей жизни она дарила мне что-то сделанное своими руками. Бордовый махеровый свитер к окончанию школы, бирюзовое одеяло на свадьбу. В уголке каждой вещи есть ярлычок с надписью «Сшито вручную для тебя, Муна». В каждом вышитом слове я чувствовал любовь бабушки и ее веру в мое будущее. Павел писал Ефесянам об их предназначении в этом мире. «Мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Слово «творение» означает «изделие», «произведение искусства», «шедевр». Дальше Павел пишет: «Поскольку мы – Божье изделие, то это должно отображаться в нашем труде. Мы должны, в свою очередь, тоже что-то изготавливать, творить добрые дела. Это будет выражением наших отношений с Иисусом Христом для Его славы в этом мире. Мы никогда не спасемся добрыми делами, но когда Божья рука работает над нами для Его целей, Он использует нас, чтобы привлечь других людей своей великой любовью». Склонившись над своим рукоделием, бабушка Муна создавала своими руками вещи, в которых выражалась ее любовь ко мне и желание, чтобы я нашел свою цель в этой жизни. Бог творит своими руками дни нашей жизни, вкладывая в наши сердца свою любовь и замыслы, чтобы мы испытали их сами и показали Его произведение другим. Небесный Отец, спасибо, что Твоя рука создала меня. Помоги мне показывать Тебя окружающему миру.
1: И свет во тьме светит. Свободное радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости, ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Закон и справедливость – две вещи, которые Бог соединил, а человек разъединил. Английский писатель и священник Чарльз Калеб Колтон.
1: Наш сайт – свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Свободное радио. Свободное радио.
1: Привет, это Бугаков, и это «Свободное радио».

0: Деяния апостолов.
1: Через пять дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря:
2: «Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению, благоустроением всего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением. Найдя сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисий, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его».
1: Иудеи подтвердили, сказав, что это так. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал:
3: «Знаешь, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. При сем нашли меня, очистившегося в храме, не с народом и не с шумом. Это были некоторые осийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом. Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами».
1: Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав:
4: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении».

0: Дорогие друзья, примите поздравления. Свободному радио 7 лет. И этот праздник наш с вами общий. Ведь наши знания, умения, таланты и любовь к радио – все это воплощается в свободном благодаря вашей поддержке. Каждый из вас вносит свой вклад в то, чтобы свет Евангелия приходил в наши дома, к нашим друзьям, к нашим близким, в мир, который так нуждается в добре и любви. Спасибо, что вы с нами. С праздником, друзья! Свободному радио 7 лет.
1: Надежда есть всегда.

0: Девушка, можно вас?
1: Кто вы? Что вам от меня надо?
2: Что вы так напугались? Мы журналисты. Просто хотели задать вам несколько вопросов.
1: Каких вопросов?
0: О человеке, которого многие в народе называют Христом.
1: Почему же не спросите его самого?
2: Понимаете, тут такое дело.
3: Скажите, а правда ли то, что сегодня у храма этот человек спас вам жизнь?
1: Да, это правда. Сегодня у храма Иисус спас мне жизнь.
0: Как вы считаете, почему Иисус так поступил? Ведь по закону вас совершенно справедливо следовало бы побить камнями.
1: Потому что то, что там происходило, не имело никакого отношения ни к закону, ни к справедливости.
2: А как понимать ваши слова?
1: Так и понимайте. По закону, как мужчина, так и женщина, пойманные в прелюбодеянии, подлежат суду. Однако туда, к храму, приволокли только меня. Да и что удивляться, все прекрасно знали, вся эта показуха была затеяна фарисеями лишь для того, чтобы уловить Иисуса.
4: Скажите, а каким образом Иисус спас вам жизнь?
0: Расскажите, как все это произошло с самого начала?
1: Ну, значит, люди из Миньона приволокли меня к храму, швырнули к ногам Иисуса и...
2: Минутку, вы сказали «люди из Миньона». Что означают эти слова?
1: Согласно нашему закону, по крайней мере 10 мужчин должны присутствовать на суде. Миньон — это по крайней мере 10 мужчин.
0: И это, как вы говорите, Миньон обвинил вас в прелюбодеянии?
1: Верно. Они сказали Иисусу, в законе Моисей заповедовал побивать таких камнями. А ты что скажешь?
2: И что он сказал, что вас не следует побивать камнями?
1: Нет, он ничего не сказал.
3: Каким же образом ему тогда удалось вас спасти?
1: Он склонился и стал писать пальцем на земле.
4: А что именно он стал писать? Закон Моисеев?
1: Нет, не закон.
2: Что же?
1: Какие-то женские имена.
4: Женские имена?
1: Да, стал писать пальцем на земле.
0: Что же вы все вокруг да около? Так как же Иисус спас вам жизнь?
1: А как только Иисус заканчивал писать очередное имя, один человек из Миньона молча разворачивался и быстро уходил прочь. Так они все и разошлись один за другим.
3: И что ж, по-вашему, заставило их уйти?
1: Не знаю. Не знаю, у меня есть только догадки.
2: Очень интересно.
1: Когда Иисус писал на земле, он сказал, «Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень».
2: Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень? И что, по-вашему, это может означать?
1: Я думаю, что всем членам Миньона случалось изменять своим женам. Потому-то никто из них и не посмел бросить меня первый камень.
0: То есть, если я вас правильно понимаю, Иисус писал на земле имена как раз тех женщин, с которыми прелюбодействовали мужчины, обвинявшие вас, так?
1: Возможно. Я, пожалуй, пойду.
4: Постойте, а откуда же Иисус мог знать имена этих женщин?
1: Богу ли не знать тайны сердец человеческих?
2: Постойте, вы что, на полном серьезе верите, что Иисус – Бог, пришедший во плоти?
1: Верю. Теперь верю.
2: В таком случае он никак не мог допустить, чтобы прелюбодейка избежала справедливого наказания.
4: Грех должен быть наказан. Разве не того требует Божья справедливость?
0: Да, кстати, почему Иисус сам не бросил первый камень?
2: Да, почему Иисус сам не бросил первый камень?
1: Я не знаю. У меня есть только догадки.
2: Очень интересно.
1: Наказание за грех – смерть. Вы совершенно правы. Только Иисус не нарушил закон. Просто однажды... Он сам заплатит за мои грехи, за мои преступления.
3: Каким же это образом Иисус заплатит ваши преступления?
2: Очень интересно.
0: Просто сгораем от любопытства.
1: Ой, я не знаю, пока у меня только догадки. Пожалуйста, не выпитывайте у меня, скоро сами
0: постойте,
1: все...
0: Постойте. У нас еще несколько вопросов,
2: вот
0: не уходите.
2: Всегда так, на самом интересном.
5: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Привет, друзья, это Катя. Подумала вот о том, что покаяние — это не только наш шаг по направлению к Богу, это Его объятия, которые охватывают нас, изумляют и потрясают. Господь входит в наш дом и приносит в него неведомое ранее удивление и радость. В покаянии не только мы приходим к Богу, но Он Сам приходит к нам и наполняет нас Своей благодатью и радостью. Как кто-то сказал, покаяться значит дать Отцу радость воскресить нас.

0: этом году Свободному радио исполняется 7 лет. Свободное радио – это команда ребят, которые транслируют прекрасную музыку христианскую, которая заряжает, наполняет, вдохновляет. Дай Бог еще много лет вам процветать, развиваться, расти и дарить.
1: Просто христианское радио. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас. Свободному радио 7 лет.

день, ночь, дожди, метель не сгущается в неделе. Ткут месяцы, года, бегут, скажи, куда. День, ночь, так за годом год. Век пройдет, и жизнь пройдет. Скомкал в склоках суеты свет лучших чувств твоей мечты. Что же ты

0: Притчи Соломона.
1: Если ведешь с ближним тяжбу, не открывай чужой тайны, иначе услышавший пристыдит тебя, и слава дурная от тебя не отстанет.

0: Всем привет, это Гена Вербицкий. Поздравляю, Свободное Радио, с днем рождения. С юбилеем вас, ребята. Звучите еще громче. Слушателям хочу пожелать успехов во всем. Слушайте мои песни и радуйтесь жизни в Господе.
1: Уютный вечер на Свободном Радио.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Но слово явилось в мир. Оно пришло к своим, но свои его не приняли. Оно просветило тьму, но мрак уклонился от него. И откровение любви решилось принять бой не на жизнь, а на смерть. Бог пришел в мир, но явление его было встречено стеной, что ощерилось копьями и щитами. Капля за каплей начала источаться его благодать, но мир сделался скользким и непроницаемым, и благодатные капли растеклись. Мир был замкнут герметически. Замкнутый круг совершало кровообращение человеческой жизни, восходя вверх из человеческого лона и нисходя в него же. Замкнутым было человеческое сообщество, закрывшееся в своей самоудовлетворенности. Всякое стремление выйти за его границы наталкивалось на эти же самые границы. Замкнутой была религия, заключенная в круг обрядов и ритуалов, молитв и жертвоприношений, даров человека божеству и ответных воздаяний от него. Религия, доставшаяся в наследство от предков и недоступная прикосновением нечестивых. Мир был закрыт. Мир был отгорожен от Бога со всех сторон, и взоры его были обращены вовсе не наружу, но вовнутрь, а то, что было внутри, было подобно зеркальному залу, где конечное представляется себе прорвавшимся в необозримые дали, видится себе бесконечным и наделенным божественной самодостаточностью. Лишь тогда обращалось наружу жерло мира, когда было готово поглотить того, кто осмеливался к нему приблизиться. И тогда слово увидело, что нисхождение его не может стать ничем иным, как только лишь смертью его и разрушением, а свет его должен быть поглощен тьмою. И слово откликнулось на объявление войны и приняло бой. Так возник немыслимый по своей изобретательности план проникнуть в глубочайшее укрытие смерти, подобно Ионе, погрузившемуся в чрево морского чудовища, познать последнюю из темниц грешной одержимости и выпить чашу без остатка, подставить чело под удар неудержимого человеческого стремления к насилию и власти, бесполезностью своего служения доказать миру его собственную бесполезность, через бессилие собственного послушания Отцу показать, сколь бессилен бунт, превратить собственную подверженность смерти в доказательство того, что на смерть обречено и отчаянное сопротивление Богу, предоставить мир его собственной воле и исполнить в этом мире волю Отца, позволить разбить свой собственный сосуд, чтобы излиться из него самому, неизмеримое море горечи наполнить сладостью той единственной капли крови, что истекла из божественного сердца. Непостижимейшим образом все это должно было дополнить друг друга. Предельное противостояние, из которого возникает высшее единство. Стыд и поражение, которые являют мощь величайшей победы. Ибо слабость слова уже есть победа его любви к Отцу. Победа примирения с Отцом. Эта слабость была деянием величайшей силы, и она смогла объять в себе и превозмочь тщетное бессилие мира. Отныне слово стало мерой и в то же время смыслом всякого бессилия. Столь глубоко погрузилось слово, что отныне все, что погружается вглубь, неизбежно погружается в него». И всякий поток горечи и отчаяния обрушивается отныне в глубочайшие бездны слова.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус был в Вифании, в доме прокаженного Симона, к нему во время обеда подошла женщина с алебастровым сосудом, полным драгоценного благовонного масла, и возлила благовоние ему на голову. Ученики, увидев это, стали возмущаться. «К чему такая трата благовоний?» — говорили они. «Ведь это масло можно было продать за большие деньги и раздать бедным». Иисус, заметив их недовольство, сказал: «Что вы ее обижаете? Эта женщина сделала для меня доброе дело. Бедные всегда будут с вами, а я не всегда буду с вами. Она, вылив на мое тело благовоние, этим приготовила его к погребению. Верно вам говорю, во всем мире, всюду, где возвестят эту радостную весть, вспомнят о ней и расскажут о том, что она сделала».
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Я не буду говорить высоких слов. Скажу просто спасибо каждому, кто слушал, кто поддерживал, кто жертвовал, кто молился. Мы справились не потому, что мы такие особенные, а потому что мы не одни, и с нами Господь. «Свободное радио» — это не про нас, это про Него и про вас. Поэтому с праздником, дорогие! Да, и чуть не забыла, до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности на нашем сайте.
1: Уютный вечер на Свободном радио.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Что нас ждет завтра? Вся наша жизнь построена на долгосрочном и краткосрочном планировании, иначе просто невозможно. И так было с самых ранних этапов нашей истории. От охоты на мамонта, посева и сбора урожая в долине Нила, до расписания самолетов, ипотеки и графика отключения горячей воды. Нельзя сказать, чтобы в этих планах не учитывалось влияние внешних факторов. Раньше мы называли их волей высших сил. Теперь форс-мажором. Но всякий раз, когда наступает чрезвычайная ситуация, мы оказываемся к ней не готовы. Мы воспринимаем ее как нарушение нормы, порядка вещей. Не только материально, эмоционально не готовы. Когда еще кризис не подступил к самому порогу, и жизнь внешне вроде бы не сильно изменилась, нам становится не по себе от того, что нельзя планировать завтрашний день. Оказывается, мы существа, сильно устремленные в сочиненное нами же самими будущее. И потеря возможности представлять себе это будущее меняет всю нашу жизнь. И как нельзя актуальными становятся набившие оскомину строки. Теперь послушайте вы, говорящие. Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Наше будущее никогда не было нам открыто. Мы никогда не были к нему до конца готовы. И именно эта непредсказуемость жизни и есть норма. А то, что мы называли стабильностью, было иллюзией. Как же теперь быть? Оставить попытки организовать жизнь в новых условиях? Перестать слушать прогнозы компетентных специалистов? Не готовить никакого плана «Б»? Ну как без этого, если на нас лежит ответственность за своих близких, своих сотрудников, клиентов, пациентов, прихожан? Нет, нам вовсе не следует отказываться от плана «Б». В том же послании Иакова сказано, что можно и нужно строить планы. Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. На самом деле, во всех своих планах нам просто нужно одно – сделать поправку на волю Бога, то есть отказаться от самоуверенного чувства, что мы сами лепим свое будущее. Но это вовсе не так страшно, как нам кажется с непривычки. Ведь наше будущее не зависит от прихоти судьбы или форс-мажора. Оно в куда более надежных руках любящего нас Бога, как полгода назад – так и сегодня, и во все дни. Значит, не стоит предаваться унынию, страху и тем более панике.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: О любви, вере и надежде, заключенной в Иисусе Христе, не устает напоминать Свободное радио. Привет, с вами Катя. «Совершенная любовь изгоняет всякий страх», читаем мы в послании Иоанна. В страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Не бойтесь узнавать Бога. В Его совершенной любви исчезает всякий страх. И будьте свободны.
1: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио». Выбор очевиден.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Риме.
2: А мы знаем, что для тех, кто любит Бога, кто был призван согласно Его замыслам, Он все обращает во благо. Это те, кого Бог знал еще тогда, когда их не было, и предназначил быть истинным подобием Своего Сына, чтобы Сын Его стал первенцем среди множества братьев. Кого Он предназначил, тех и призвал. Кого призвал, тех оправдал. Кого оправдал, с теми разделил свою славу.
3: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Интересные факты.
1: Наше тело устроено изумительно. В нем Творцом предусмотрены специальные системы и органы, которые избавляют нас от вредных веществ. Потовые железы, лимфатическая система и так далее. Например, самые главные органы очищения – это печень и почки. Почки помогают организму избавиться от растворимых шлаков. Кстати, кровоток в почках сильнее, чем в мозге, сердце или печени.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это возраст, но не финиш. «Свободное радио» продолжает расти. Впереди у нас еще много программ, много гостей и много общения. Кстати, об общении. От всей души приглашаю вас встретиться лично на нашем фестивале «Дне хвалы «Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на празднике! Ну и, конечно, с днем рождения, свободные!
1: «Свободное радио».

0: Лиза Лукашина. Вся улица горит небесной белизной, душа моя болит, когда ты не со мной. Зари холодный цвет и серебро домов, твоих очей рассвет распишет легкость снов. И вырвутся шелка твоей улыбки день, душа моя легка, как радужная тень. И вырвется завет из плена тишины, какое счастье, Бог, что у меня есть ты.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

подул в себя, на сердце свое.

0: Давай быстрее, дорогой, пошевеливайся.
1: Куда мы идем, в конце концов? Можешь объяснить?
0: Сколько раз могу повторять? Сегодня годовщина нашей свадьбы. Мы идем в кафе на Гагарину, 8.
1: А, помню, как же! Это ж там я тебе предложение сделал. Ой, как давно это было! Ты еще со своими предками в коттедже загородном жила.
0: В каком коттедже? В вагончике мы тогда жили.
1: У тебя еще кот был такой пушистый.
0: Собака у меня.
1: Да. Как не помнить? Жучка. Хороший был такой эрдельтерьерчик.
0: Это был доберман-пинчер. И не жучка, а граф.
1: Да, помню, как же. Ты еще в таком розовом платье была.
0: Да в желтом?
1: Помню. В горошек такой, как же.
0: В клетку.
1: Помнишь, как на тебя все уставились, когда мы на Черной Волге к подъезду подъехали.
0: Только это москвич был.
1: Я так нервничал, что когда наконец решил подарить тебе кольцо, у меня аж руки тряслись.
0: У меня тоже.

0: Слушай, а они случайно не снесли его?
1: Кого?
0: Ну, кафе на маршала Жукова.
1: На Гагарина.
0: Ну, я и говорю, на Гагарина. Вон прям на том месте, кажется, оно стояло. Помнишь, я еще там тебе предложение сделал.
1: Ты хоть помнишь, какой сегодня день?
0: Вторник? Не, погоди. Среда? Четверг? Послушай, дорогая, я уже тебе говорил сегодня, что я тебя очень люблю.
1: Ах, дорогой, благодарю тебя, что ты никогда не забываешь самого главного.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Потом Иисус обратился к народу и к своим ученикам. Учителя закона и фарисеи по праву сели на Моисеево место. Поэтому слушайтесь их и во всем поступайте так, как они вам велят, но делам их не подражайте, потому что сами они не исполняют того, чему учат. Они громоздят ношу на ношу и взваливают их на плечи людей, а сами и палец о палец не ударят. А если что и делают, то лишь для того, чтобы это видели люди. Потому-то они, когда молятся, надевают на лоб и на руку коробочки шире, чем у других, и кисти на одежде у них длиннее. Они любят на пиру сидеть на почетных местах и в первом ряду в синагогах, и чтобы их почтительно приветствовали на площадях, а люди звали их «учитель». А вас пусть не зовут учитель, потому что вы все братья друг другу, и у вас один лишь учитель. И отцом никого на земле не зовите, у вас лишь один небесный Отец. И пусть не зовут вас наставниками, потому что у вас один лишь наставник, помазанник Божий. А кто из вас самый главный, пусть будет слугой вам. Всякий, кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает себя, тот возвысится.
2: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет «Свободное» светит через эфир во всех уголках Земли. Не всегда получается идеально, но мы стараемся. Мы говорим о надежде, когда вокруг темно. Мы поддерживаем, когда опускаются руки. И мы продолжим это делать, потому что свет не гаснет, пока есть те, кто его зажигает. Спасибо, что вы с нами. И до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности вы найдете на нашем сайте. Надеюсь, что увидимся.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Скажите, можете ли вы завещать потомству то, чем не владеете? Можете оставить им в наследство, например, дом, которого у вас нет? Вопрос риторический. Конечно, не можете. Что интересно, подобная закономерность относится и к духовным вещам. Какая вера в нас, такая будет и в наших детях. Это в лучшем случае. Мы не в состоянии научить их доверию и упованию на Бога, если сами не умеем этого делать. Потому что доверию и упованию на Бога учатся не в воскресном классе, а дома. Наивно полагать, что они научатся этому важному качеству, видя, как мы юлим, хитрим, изворачиваемся, ропщим, паникуем, попав в трудную ситуацию. Неужели мы думаем воспитать героев веры, если сами идем на постоянные компромиссы с совестью? Неужели можем научить их быть благодарными Богу, если наши уста не полны ежедневной хвалы? Мы не передадим им любовь Господу, радость, словословие, которых нет в нас. Не научим их послушанию, если сами не таковы. И не важно, как часто мы даем им нравоучение. Когда поступки родителей расходятся с их поучениями, дети всегда выбирают в учителя поступки. Подытоживая, мы не можем дать своим детям веру, которой нет в нас. У Тимофея была та же нелицемерная вера, что у его матери. А та, в свою очередь, вероятно, унаследовала ее от своей матери. 2 Тимофею 1:5. Вот какое достояние не боится экономических подвохов, смут, войн, подлости и грабительства. Оставьте своим чадам в наследство живую веру в Иисуса Христа и можете умирать спокойно. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел. И ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкое зло. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. 5:14-16.

0: вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Я нередко встречаю упрек Богу в том, что мир лежит во зле, а общество развращено. Дескать, если бы ему было до нас дело, то все было бы идеально. Но в этом взгляде есть фатальная ошибка. Он подразумевает, что Бог управляет нами как куколками на веревочках, а мы сами никак не можем повлиять на представление, которое разворачивается на сцене мира. Я думаю, это совсем не так. Бог любит нас, а любви без свободы быть не может. Именно поэтому нам дана свобода выбирать зло и неверие, чтобы выбор добра и веры был действительно ценен. А потому то, что происходит вокруг, это наш выбор и наша ответственность. Выбирая закрыться в комнате и посмотреть сомнительное видео, мы одобряем всю эту индустрию и, сами того не подозревая, участвуем в ее развитии. Выбирая не сдержаться и сказать грубое слово, мы поощряем насилие как метод добиться своего. Даже перебегая дорогу в неположенном месте, мы можем участвовать в трагедии, которая произойдет с ребенком, решившим последовать нашему примеру спустя какое-то время. Мы все пишем общую картину. Не нужно сваливать ответственность на Бога. Каждое наше решение чуточку влияет на этот мир. Вспоминайте про это, делая свой выбор.

0: Всем привет, дорогие! Я Сергей Мачин из группы «Краеугольный камень», город Казань. Я рад поздравить «Свободное радио» с 7-летием в эфире. И, конечно же, слушайте наши песни на волне «Свободного радио».
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Когда приходит тьма, никогда надежды нет, чувство одиночества не дает.

0: Евангелие от Матфея.
1: Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Самовыражение – культ современных креативных, неординарных и индивидуальных. Воистину, нет нынче существа более несчастного, чем нынешний блогер. Информационное поле забито по самое «не хочу», и выделиться на этом фоне очень трудно. Ваша покорная слуга, отравленная культом самовыражения, всегда мечтала стать популярным блогером. Писать о чем-нибудь крутые посты, сотни комментариев под ними. При этом я и какой-то блог вела, и даже умудрялась с ним пару раз попасть в топ живого журнала. Однако была одна, но очень крупная проблема. О чем писать? Совершенно непонятно. А ведь чтобы вести блог как следует, нужно писать сюда ежедневно, даже если не о чем. Я помню, что как-то раз прочитала запись одного популярного новосибирского блогера и была поражена мелочностью повода для поста. Конечно, этот мелкий повод был как следует преподнесен, рефлексивно обмусолен и талантливо упакован. Но было ясно, выражать ему решительно нечего при всем его уме и оригинальности. С тех пор я почти не читаю блоги. На свой собственный я к тому времени решительно забила, ибо смирилась с тем, что сказать миру мне особенно нечего. Короче, духовной жаждой утомим, в пустыне мрачной я влачился. И вот я поверила в Бога. С тех пор прошло чуть больше года. И у меня уже было 400 опубликованных статей и написано черновиков еще для 1000. Что произошло? Стала ли я за этот год значительно умнее и оригинальнее, чем за 10 предыдущих? Да ни капли. Так что же случилось? Мне кажется, я просто перестала самовыражаться. Обнаружив свою собственную персону банальной, в ряду других банальных людей, мнящих себя оригиналами, и совершенно разуверившись найти в себе что-то по-настоящему интересное, я внезапно стала открывать для себя целый мир невероятно интересных вещей, которыми совершенно невозможно было не поделиться с людьми. И все это время меня не покидает ощущение внешнего вмешательства. «Радостно за то, что Бог тебе открывает», — написал мне один человек. И меня поразило, во-первых, как точно это совпадает с моим ощущением от этого потока мыслей, а во-вторых, пропасть между самовыражением и «Бог открывает». А люди все постят еду в Инстаграм. В гонке самовыражения остается все меньше места для самопонимания. Загнанные дети информационного века. Мы как лягушки в банке из известной басенки, только наша сметана никак не сбивается в масло. Похоже, наша единственная надежда в том, чтобы перестать барахтаться и просто дать вытащить нас из банки. И совершенно незаслуженно получить в подарок то понимание, которого мы так мучительно добивались своим умом, а также своей оригинальностью и креативностью.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

0: Привет, друзья! С вами Мария Мищенко из «Белых кирпичиков». Сердечно поздравляем «Свободное радио» с днем рождения. Желаем процветания вашему делу. Пусть Дух Святой сопровождает ваш путь, и имя Иисуса Христа звучит по всей земле. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
1: «Свободное радио». Нам по пути.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободное.медиа. Кнопка «Поддержать».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. В этот день, 6 августа, в 1517 году, славянский философ-гуманист, общественный деятель и ученый Франциск Скорина издал кириллическим шрифтом первую, как считается, белорусскую печатную книгу. Этой книгой стала «Псалтырь», и напечатал ее Скорина в Праге, в созданной им самим типографии. В Беларуси Франциск Скорина считается одним из величайших исторических деятелей. Памятники ему установлены не только в Беларуси, но также в Калининграде, Вильнюсе и Праге. Франциск Скорина – переводчик на церковнославянский язык белорусского извода книг Библии, издатель этих книг, родился в 1490 году в Полоцке, одном из крупнейших древнерусских городов, входивших в тот момент в Великое княжество Литовское. Первоначальное образование он получил здесь, а латинский язык изучал в школе монахов-бернардинцев, которая работала при монастыре. В 1506 году Франциск Скорина закончил факультет вольных искусств Краковской академии, а степень доктора медицины защитил в Падуанском университете в Италии. В 1517 году Франциск Скорина при помощи меценатов открыл в Праге типографию, в которой и издал кириллическим шрифтом «Псалтырь» — первую печатную белорусскую книгу. Всего на протяжении 1517-1519 годов он переводит и издает 23 книги Библии. В предисловии и послесловии к изданной им Библии Скорина раскрывает глубокий смысл библейских представлений. Его комментарии пропитаны заботой о разумном упорядочении общества, воспитании человека и установлении достойной жизни на земле. Какой конфессии придерживался Франциск Скорина, в точности неизвестно. Из княжества Московского он был изгнан как католик. Однако никаких прямых доказательств на этот счет нет. Не сохранилось и свидетельств самого Скорины. Единственным прямым указанием является высказывание униатского архимандрита Антония Селявы, который, обращаясь к православным, так писал о начале реформации на белорусских землях. «Перед унией был Скорина, еретик гуссит, который для вас печатал в Праге книги по-русски». Реформаторы XVI века считали Скорину своим соратником, а в документах XVII-XVIII веков Скорина упоминается как протестант.
2: След в истории.
3: Свободному радио 7 лет.

0: Классики о вере.
1: Пауль Тиллих. Крест Христов – это крест того, кто преодолел смерть экзистенциального отчуждения.
2: Свободное радио.
3: Всем привет! С вами Владимир Тамашов, и вы слушаете «Свободное радио». Господи!

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Говорю вам, за всякое пустое слово ответят люди в день суда. Потому что словами своими будешь спасен, и словами своими осужден.
3: Новая музыка на свободном радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «Свободное.медиа».

0: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.
1: Right here.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Всем привет, это Миша Нутеки, и хочу поздравить Свободное Радио с днем рождения и поблагодарить их, что мы всегда с Нутеками есть в эфире. Ну и пожелать, конечно же, крутых слушателей побольше, ну и много качественной христианской музыки. Слушайте нас на Свободном Радио.
1: Свободное Радио. Нам по пути.

Клайв Льюис. «Мы должны побороть в себе стремление быть необходимыми, незаменимыми для других. Для некоторых славных людей, особенно женщин, это такое искушение, которому труднее всего противиться».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Когда нет слов. И ныне что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих. Книга Ездры, 9 глава, 10 стих. Через 57 лет после того, как Бог через Кира освободил их от рабства, чтобы они могли вернуться в Иерусалим, заново построить храм и возобновить свое поклонение Ему, Израиль вновь вернулся к тем же самым делам, за которые Бог их до этого осудил. Когда Ездра услышал тревожные новости, его сердце поникло. Эти люди не отделили себя от тех, кто был вокруг них, но вместо этого делали те же мерзости. Ездра не мог поверить, что люди так быстро могли забыть Бога. Он был потрясен, у него не было слов, и он молился: «Господь, у меня нет оправданий, что я могу сказать?» Хотя Ездра не мог найти слов для разговора с Богом, у него было несколько слов к этим людям, слов предупреждения и исправления, которыми он взывал к очень строгой и радикальной перемене. Он призывал к полному отделению Божьих людей от тех вещей в мире, которые будут загрязнять, разбавлять и осквернять их свидетельство. Как христианам нам следует делать то же самое. Мы должны принять некоторые радикальные решения об отделении от этого мира и его грязи. Враг провозгласил открытую войну против Бога. Будем ли мы просто сидеть и позволять хулить имя нашего Бога, или мы отделимся от этого мира, поднимемся и встанем за Иисуса? Нашим молчанием, Господь, мы ободряем врага. Помоги нам стоять в Твоей силе в этой напряженной войне, которую враг объявил против Тебя. Господь, будь нашей силой, будь нашей крепостью, будь нашей помощью. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

0: 130-й псалом. «Господи, не возгордилось мое сердце, и не вознеслись мои глаза, и не занимался я великими, недосягаемыми для меня делами, но смирял и успокаивал свою душу, как ребенка, отнятого от материнской груди. Душа моя, как ребенок, отнятый от материнской груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовеки».
1: Свободное радио.

0: Друзья, это «Свободное радио», и с вами Катя. Хочу поделиться с вами частичкой хорошего настроения и напомнить, что в нашей жизни нет мелочей. Порой нам кажется, что то, что мы делаем, ничего не значит. Это какой-то пустяк и рутина. Но знаете, даже если наши поступки ничтожно малы, все равно крайне важно их совершать. У Бога нет мелочей. Так что помните, вы делаете очень важное дело. Из мелочей складывается жизнь.
1: Свободное. Свободное радио.

0: Всем привет! Это Александр Патлис, и я рад поздравить Свободное радио с их днем рождения. С 7-летием вас, вся прекрасная команда. Желаю вам творческого долголетия, хороших песен и программ, всем здоровья и финансового благополучия. Слово Божие говорит: познайте истину, и она сделает вас свободными. Несите свободу, несите истину. С днем рождения!
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие на каждый день.
1: Мир вам от Господа нашего Иисуса Христа. Давайте прочитаем первое послание Фессалоникийцам, 5 главу, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Мы все ценим благодарность. Нам неприятно, когда люди, о которых мы заботимся, будь то собственные дети или посторонние, оказываются неблагодарными людьми. Все принимают как должное или платят злом за добро. Мы стараемся воспитывать наших детей так, чтобы они не забывали сказать спасибо за сделанное им добро. Но это зачастую простая вежливость. В прочитанном же стихе мы видим, что с точки зрения нашего Бога благодарность – это не вопрос хорошего воспитания. Это не совет или рекомендация по приличному поведению. Это Его воля для нас. Если мы верим в Иисуса Христа, если мы покорились нашему Творцу и Владыке, желаем знать волю Господа для себя, а она, напомню, благая, угодная и совершенная, то мы не можем пропустить столь ясно выраженное повеление от Бога. За все благодарите. Это не просто требование уважения. Помните историю 10 прокаженных, обратившихся за помощью к Иисусу Христу. Господь исцелил их всех. Все 10 отправились к иерусалимским священникам исполнять Божью заповедь, данную как раз на случай такого удивительного исцеления от смертельной болезни. Но нашелся один вернувшийся, чтобы поблагодарить Искупителя. И этот единственный благодарный человек обрел не просто физическое исцеление и нормальную жизнь. Вера этого самарянина спасла его. Благодарность оказалась водоразделом между благословениями от Бога, которые выпадают праведным и нечестивым, и отношениями с Господом, которые несут вечное спасение. Почему же благодарность так значима? Неверующий человек может восхищаться Божьим творением, радоваться своим обстоятельствам, но ему некому сказать за это спасибо. Послание к евреям в 11 главе в 6 стихе написано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Многие приходят к Богу на всякий случай или рассчитывают, что сработают их правильные молитвы, ритуалы, добрые дела. Благодарность показывает, что мы не воспринимаем нашего Творца как торговый автомат, выдающий нам нужное, потому что мы нажали на правильную кнопку, или набор случайностей. Если это так, то мы можем строить с ним отношения любви. Но как можно за все благодарить? Понятно, за все хорошее, за все, что нас радует. Но ведь в нашей жизни так много скорбей и разочарований. Во-первых, среди любых бед мы можем вспоминать, как за многое можем быть благодарными. За наше спасение и вечную жизнь, за благословенных людей, которых Бог нам посылает, за каждый вдох и множество благ, наполняющих нашу жизнь, за Церковь Христову. Если вы слушаете на волнах свободного радио, вы можете быть благодарными Богу за этот инструмент, через который Он вам служит. Мы благодарны за Божье Слово, за Божьего Духа, независимо ни от каких неприятностей. А во-вторых, все во Христе содействует нам ко благу. Мы не всегда видим, в чем это благо. Это вопрос веры. Но поскольку это воля Божья, не ждите, пока у вас появится настроение благодарить Его. Начните сейчас. Вам трудно будет остановиться, возлюбленные. Будьте благодарными детьми Божьими. Это спасет нас от уныния и жизни в разочаровании. Поможет исполнить волю Господа и обрести награду. С вами был пастор Церкви Часовни на Голгофе Санкт-Петербург Борис Козырев.
0: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Иисус устал от пути. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 6 стих. Устав, Иисус сел у колодца. Эта усталость ясно указывает на то, что Господь Иисус был настоящим человеком. Он отдавал самого себя для служения другим. Он шел пешком через Самарию, устал и сел. И все же он был Бог. Искушая Иисуса, сатана процитировал Библию: «Ангелам своим заповедуют о тебе, и на руках понесут тебя». Да, Иисус мог воспользоваться этим, чтобы не почувствовать той усталости, но все Евангелия показывают, что он познал и усталость, и голод, и жажду. Более того, всю свою жизнь на земле он нес тяжелое моральное бремя, когда никто по-настоящему его не понимал. Он видел злобу и эгоизм в сердцах тех, кто его окружал, и он видел тот час, когда на кресте он должен был понести все наши грехи, как если бы они были его собственными. Иисус смирил себя, чтобы стать человеком. Он страдал на земле, он вошел в наше бедственное положение и испытал все, что выпадает нам на нашем пути, будучи искушен во всем, кроме греха. Как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Послание к евреям, 2 глава, 18 стих.
2: Свободное

0: Друзья, всем привет! Говорят, что человек обретает главную базу жизненно необходимых навыков за первые 7 лет жизни. Ходьба, речь, восприятие, общение и многое другое. И если это же можно отнести и к радио, то свободное уже уверенно стоит на ногах и даже бегает и без умолку говорит. Ну а что, по-моему, подходит. Мы повзрослели и проходили испытания вместе с вами, поэтому в свой день рождения мы поздравляем и благодарим прежде всего именно вас. Спасибо за поддержку и доверие.
1: Свободное.

0: Из второго письма Павла Тимофею.
1: «И всех, кто хочет жить свято в единении со Христом Иисусом, ждут гонения. А негодяи и мошенники будут идти все дальше, из огня да в полымя, и сбивать с пути и других, и себя. А ты стой на том, чему научился и в чем удостоверился. Ты знаешь, кто твои учителя. Еще в младенчестве узнал Святое Писание. Оно способно своей мудростью научить тебя спасению через веру во Христа Иисуса. Всякое Писание боговдохновенно и полезно. Оно помогает учить, обличать, исправлять, наставлять, как жить честной жизнью. Так что слуга Божий всем снабжен и подготовлен к любому доброму делу».
2: Присоединяйся к общению.
3: Присоединяйся к общению.
2: Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио».
3: Свободного.

0: Судебное заседание продолжается. Обвинение вам слово.
1: Свидетель, назовите ваше имя.
2: Анастасия Михайловна Иванова.
1: Анастасия Михайловна, скажите, имеет ли подсудимый профессиональные отношения с вашим мужем?
2: Да, двусторонние отношения. А подсудимый является пастором церкви, которую посещал мой муж, а мой муж, в свою очередь, был лечащим врачом подсудимого.
1: Поясните суду, почему вы предпочитаете говорить о вашем муже в прошедшем времени?
2: Мой муж умер несколько дней назад от внезапного сердечного удара.
1: Вы хотите сказать, что подсудимый каким-либо образом причастен к смерти вашего мужа?
2: Нет.
1: Однако в вашей жалобе сказано, что вы обвиняете вашего пастора в профессиональной некомпетентности.
2: Да, совершенно верно.
1: На каком основании? Поясните.
2: Дело в том, что на протяжении последних 10 лет мы посещали его церковь, и за все это время он ни разу не говорил о прощении грехов.
1: И почему же, по-вашему, это делает подсудимого профессионально некомпетентным?
2: Дело в том, что уже после того, как мой муж умер, я узнала из Писания, что человеку положено однажды умереть, а потом будет суд.
1: Ага. Объясните, какое отношение к сказанному имеет ваш покойный муж?
2: Мой муж не раскаялся перед Господом. Согласно Писанию, он осужден за свои грехи.
1: Анастасия Михайловна, вы сказали суду, что уже после смерти мужа вы узнали из Писания, что человеку положено однажды умереть, а потом будет суд. Скажите, повлияло ли это каким-то образом на вашу дальнейшую жизнь?
2: Да, я исповедала свои грехи и приняла смерть Сына Божьего Иисуса Христа как плату за мои грехи.
1: И сколько же раз вы слышали о необходимости прощения, прежде чем вы приняли решение обратиться к Иисусу?
2: Один раз.
1: Один раз.
2: Верно.
1: Свидетель ваш.
0: Слово защите.
3: Госпожа Иванова, не правда ли, что 2 месяца назад мой подзащитный предъявил иск вашему покойному мужу, в котором он обвинял его в профессиональной некомпетентности?
2: Да, это правда.
3: Могли бы вы предоставить присяжным суть иска?
2: Дело в том, что наш пастор страдал довольно редкой болезнью крови. Мой муж никогда не сталкивался с подобной проблемой и на протяжении довольно долгого времени пытался устранить только симптомы болезни. В конце концов, пастор решил обратиться к другому специалисту.
3: И именно тот другой специалист смог выявить причину болезни?
2: Да.
3: Госпожа Иванова,
2: да.
3: Правда ли то, что единственная причина, по которой вы подали иск против моего подзащитного, чтобы отомстить ему за тот судебный процесс?
4: Протестую!
0: Протест отклоняется. Отвечайте, свидетель.
2: Нет, это неправда.
3: У меня больше нет вопросов.
1: Анастасия Михайловна, скажите присяжным, кто выиграл тот процесс?
2: Мой муж.
3: Протестую, вопрос не относится к делу.
1: Ваша честь, свидетель не остался в проигрыше, поэтому прошу учесть, что обвинение свидетеля в желании отомстить просто необоснованно.
0: Протесты отклоняются.
1: Госпожа Иванова, вы не находите некую параллель между прошедшим и настоящим судебными процессами?
2: Нахожу. В обоих случаях ошибка заключалась в том, что вместо того, чтобы пытаться устранить причину болезни, велась борьба с ее симптомами. На протяжении 10 лет пастор проповедовал о поднятии самооценки, о самосовершенствовании, о терпимости, самообладании, благотворительности, но...
1: Но это ни в коей мере не устраняло причину болезни, так?
2: Верно. Болезнью является грех, а единственное лекарство против него – это прощение.
1: Но, возможно, подсудимый и не подозревал о наличии так называемой болезни.
2: Еще как подозревал. Дело в том, что уже после того, как мой муж умер, я случайно узнала, что еще 13 лет назад пастор принял сознательное решение не говорить о грехе по причине того, что прихожанам это якобы может не понравиться.
1: Ну, разве он был не прав? Кому же это понравится?
2: Однако, серьезно больному человеку, во-первых, необходимо понять, что он болен, а во-вторых, лечащий врач обязан направить больного к специалисту, который знает, как помочь. Правильно? В противном случае, со стороны врача это не что иное, как профессиональная некомпетентность.
1: У меня больше нет вопросов.
3: Ваша честь, Мой подзащитный изменил мнение. Мы хотим заключить мировое соглашение.
0: В таком случае заседание объявляется закрытым.
4: Радость есть всегда. Свободное радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Я, конечно, гуманитарий, но посчитал, что свободное радио звучит уже 61 320 часов, ну или около того. А сколько среди них передач и песен, сказать вообще затрудняюсь. И это мы пока только размялись. Верим, что много еще впереди. Конечно, с Божьей и с вашей помощью. С днем рождения, свободные!
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: 100 нескучных историй. Хорошая память. К мудрецу пришел старик и с грустью произнес:
1: «Эх, не знаю, что и делать. Моя память все хуже и хуже. Все забываю. Куда положил очки? Какой сегодня день? Что собирался в магазине купить? Эх!»
0: Мудрец сказал: «Да, вот незадача. Но скажи-ка, а помнишь ли ты, кто создал наш мир? Кто заботится о благе каждого человека?»
1: «Ну уж это, разумеется, помню. Как можно забыть о Боге, Создателе нашим любящим? Ну вот в чем беда. Одолжу кому-нибудь денег, а сам и забуду, кому, да сколько. Смеется надо мной моя старуха.
0: Но помнишь ли ты, что у Бога все под контролем? Что на него можно положиться во всех делах земных?
1: Еще бы, ведь сколько раз мне Господь помогал, спасал. Такое вовек не забыть. Да ведь и чайник с плиты убрать забываю, так до пожара недолго.
0: Скажи, старик, а помолиться, побеседовать с Богом не забываешь? А в церковь сходить, Библию почитать?»
1: «Да как можно, помилуй, без молитвы-то да без церкви как жить? А Библия и вовсе для меня как свет во тьме, никуда без нее».
0: «А помнишь ли ты, старик, что однажды пред Богом предстанешь? Живешь ли с мыслью об этом?» Старик поднял взор на небо, улыбнулся и ответил: «Помню ли я о предстоящей встрече с Господом? Так ведь это ж моя мечта! Уж как хочу припасть к груди того, кто столь горячо возлюбил меня, простил все грехи и подарил спасение и жизнь вечную. Жду этой встречи каждый день. Ни суета, ни соблазны не прельстят меня, не заставят забыть мою цель». И сказал мудрец: «Ступай же с миром, старик. С твоей памятью все в полном порядке. Поверь, она несравненно лучше, чем у многих и многих людей». Давайте, друзья, честно признаемся, что чаще всего наши мысли, наши заботы сугубо о материальных вещах. В общем-то, это вполне нормально — заботиться о своем теле. Что покушать, во что одеться, как отдохнуть и так далее, да? Это нормально, но порой мы совершенно забываем.

0: Давайте признаемся, у нас с вами серьезные проблемы с памятью. Мы забыли о своих душах, многие из нас. Но, к счастью, пока мы живем, никогда не поздно вспомнить о ней, о нашей душе. Христос по этому поводу говорил так: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Библия, Новый Завет, Евангелие от Марка.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: золотые библейские стихи.
1: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Притчи 3:5-6.
0: Глоток живой воды. Живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Всем привет! Свободному радио 7 лет. Почему мы так называемся? Потому что верим, что настоящую свободу дает только примирение с Богом и участие в Его деле. Можно находить много суррогатов, но Христос говорит самарянке у колодца, что только пьющий Его воду не будет жаждать вовек. Все остальные обречены возвращаться и искать снова и снова. 7 лет в эфире мы напоминаем о главном и призываем держаться этой истинной свободы. Спасибо, что вы с нами.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начни день с нами.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Лина Морозова. Я из Москвы.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Потому что он мой Господь. Я познакомилась с Христом больше 27 лет назад. И с того момента моя жизнь сильно изменилась. И я храню эту веру в своем сердце вот все эти годы.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Просто говорить про веру сложно. Наверное, больше как Бог помогает в жизни. Потому что Бог — это мое сокровище. Вот, и вера в Него — это то, что помогает мне сохранять оптимизм, надежду, проходить испытания.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Мой любимый отрывок из Библии – это из книги Иеремии, 29 глава, с 11 стиха. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь».
0: Христианство – это свобода или ограничения?
1: Для меня это о свободе. Я уже много лет практикую такой образ жизни, и я чувствую себя свободной и счастливой.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Лиза Лукашина. Безгранной дали небо холод, залито ввысь, пейзаж мерцает. Он красотою покоряет и смотрит вниз на старый город. Забытый звездами, луною, он не живет, а существует, и освещенную тропою следы рукой своей рисует. Разводы красок на холсте, я вижу небо привидения, прозрачно-сумрачное тленье, не надо тьмы, поверь себе. Далеки вы, небес царицы, и лед внутри пусть свет огнем, вы падаете, словно птицы, в полете гордом и немом. Когда сорвется свет такой, пусть в мир придет немного рая, и кто-то, может, умирая, однажды станет вдруг звездой.
1: Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Наставь ребенка на верный путь, он и в старости не собьется с него.

Друзья, привет! Это Андрей Стародубцев. Когда я был маленький, бабушка любила надо мной подшутить. Излюбленным приемом было складывание фантик в фантик, чтобы сделать имитацию конфетки. И раз за разом я ловился на этот трюк. Жизнь тоже часто подкидывает нам фантики в фантиках, и в поисках счастья мы разворачиваем один за другим. Свободное радио звучит уже 7 лет, и все эти годы мы напоминаем о важном. О том, что настоящее и вечное может дать только Бог. Остальное рано или поздно принесет разочарование, каким бы блестящим ни был фантик.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: В этот день, 6 августа, в 1517 году славянский философ-гуманист, общественный деятель и ученый Франциск Скорина издал кириллическим шрифтом первую, как считается, белорусскую печатную книгу. Этой книгой стала «Псалтырь», и напечатал ее Скорина в Праге, в созданной им самим типографии. В Беларуси Франциск Скорина считается одним из величайших исторических деятелей. Памятники ему установлены не только в Беларуси, но также в Калининграде, Вильнюсе и Праге. Франциск Скорина – переводчик на церковнославянский язык белорусского извода книг Библии, издатель этих книг, родился в 1490 году в Полоцке, одном из крупнейших древнерусских городов, входивших в тот момент в Великое княжество Литовское. Первоначальное образование он получил здесь, а латинский язык изучал в школе монахов-бернардинцев, которая работала при монастыре. В 1506 году Франциск Скорина закончил факультет вольных искусств Краковской академии, а степень доктора медицины защитил в Падуанском университете в Италии. В 1517 году Франциск Скорина при помощи меценатов открыл в Праге типографию, в которой и издал кириллическим шрифтом «Псалтырь» — первую печатную белорусскую книгу. Всего на протяжении 1517-1519 годов он переводит и издает 23 книги Библии. В предисловии и послесловии к изданной им Библии Скорина раскрывает глубокий смысл библейских представлений. Его комментарии пропитаны заботой о разумном упорядочении общества, воспитании человека и установлении достойной жизни на земле. Какой конфессии придерживался Франциск Скорина, в точности неизвестно. Из княжества Московского он был изгнан как католик. Однако никаких прямых доказательств на этот счет нет. Не сохранилось и свидетельств самого Скорины. Единственным прямым указанием является высказывание униатского архимандрита Антония Селявы, который, обращаясь к православным, так писал о начале реформации на белорусских землях. «Перед унией был Скорина, еретик гуссит, который для вас печатал в Праге книги по-русски». Реформаторы XVI века считали Скорину своим соратником, а в документах XVII-XVIII веков Скорина упоминается как протестант.
1: След в истории.
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.